0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19, выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19, выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле возможно.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле в

0: повтор вечерней программы. «Картина дня». Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Большой кадровый день во Дворце независимости. Обновление в руководстве ряда министерств и дипкорпусе, в СМИ, местной вертикали и на крупных государственных предприятиях. Соответствующее решение принял президент Александр Лукашенко. Крупнейший медиахолдинг страны, издательский дом «Беларусь сегодня» возглавила Ольга Ануфриева, ранее руководившая издательским домом «Звезда». Обращаясь к новому руководителю, глава государства обратил внимание на особый статус центрального печатного органа и обозначил ключевую роль современных масс-медиа в формировании общественного мнения.
2: Естественно, наверное, все-таки это газеты и издания президентского уровня, первые из первых. Я не хочу принизить роль «Звезды». Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
1: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавил Максим Лысенко. На эту позицию он переходит с поста первого заместителя руководителя этого же ведомства. В числе главных приоритетов, обозначенных президентом перед новым министром, жесткий контроль за обращением с отходами и наведение образцового порядка на земле. Также глава государства предложил рассмотреть передачу Государственной инспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Минприроды. Это позволит объединить ресурсы ведомств и централизовать защиту экосистем страны.
2: Меня, конечно, настораживает работа министерства. И вы, как человек, непосредственно занимающийся этими вопросами, несете за эту ответственность. И я обычно не назначаю заместителей министрами.

0: или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместители. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики, назначая вас министром. Но я не могу сказать, что мне удовлетворяет работа вашего министерства. Абсолютно нет. Должен быть на земле порядок. Это прежде всего. В природе должен быть порядок. Ну и результаты по другим направлениям должны быть. Я ваше министерство не очень замечаю. Только от случая к случаю, честно признаюсь. Но рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки вы в теме. Придет новый руководитель, надо вникать в ситуацию. Но, во-вторых, если инспекция будет подключена и будет в составе вашего министерства, то вам не надо отвлекаться на министерство, чтобы войти, как оно существует сейчас. И больше внимания уделить придется инспекции. Я больше склонен к тому, что инспекцию можно, чтобы не пересекались функции, подключить к вашему министерству непосредственно. Ничего страшного не произойдет, если инспекция будет в составе министерства. И никто там не пострадает, функции, полномочия и прочее, большие полномочия у них останутся. Но все-таки вам, как человеку, сведущему в проблемах этого министерства, будет легче в этом объединенном, скажем, министерстве работать, вполне возможно, это так. Поэтому вот первого заместителя министра я назначаю сегодня министром, исходя из тех соображений, которые я только что высказал, ну и других. Я не хочу так экспромтом повторять то, что вам хорошо известно.
1: Глава государства предупредил нового главу ведомства о том, что спрос будет очень серьезный.
0: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный, важнейшее министерство. Как я часто говорю, что Беларусь – это островок такой и стабильности, и, главное, природы, любви к природе. Люди наши повернулись лицом к природе. Ну, не все. Всегда что-то бывает не так. Но люди любят Беларусь, любят природу, очень в социальных сетях реагируют, если какое-то дерево вырубили или спилили. Хотя все должны понимать, что деревья, как и люди, они рождаются, растут, потом стареют. И если вовремя дерево не убрать, оно погибнет. Но если мы убрали дерево, сегодня утром мне председатель горисполкома докладывал о парке Медвежьем, как он называется. Люди там заметили, что спилили несколько деревьев старых.
2: Санитарных.
0: Но от этого никуда не денешься. Но тысячи саженцев высадили в этом парке. Хороший парк для людей и так далее. Но это другая тема, вы должны ее понимать, владеть этим и очень аккуратно к этому подходить. Но тот, кто гадит в природе, а у нас таких много, особенно в сельском хозяйстве, то браконьеры сети поставили в озерах или в реках, или же с оружием ходят по лесу. Это недопустимо. Это вам все равно придется этим заниматься. Вы министр. Неважно, где будет эта инспекция. Вы министр. И вы должны видеть все. И не просто ходить голову опустивши, а требовать соответствующих людей. Это министерство министерства. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь.
1: Обновление затронуло и региональное управление. Александр Лукашенко согласовал назначение двух новых руководителей районов. Председателем Ашмянского райисполкома стал Андрей Клышевский. Руководителем Петриковского района Евгений Шкробот, за плечами которого серьезный управленческий опыт в Житковичах.
0: Что касается Петриковского райисполкома. Но вы понимаете, что я там бываю не единожды.
2: Конечно, тоже видел.
0: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых. Что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам порешил, настоящий, и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Поэтому отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичке. Вы же заместителем работали в Житковичке. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков, не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город, особенно город шахтеров. Нам придется Петриков развивать. Я там недавно побывал, посмотрел. Неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Ну, несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
1: По традиции кадровых дней, назначая председателей райисполкомов, глава государства обсуждает с ними ситуацию на земле. В этот раз в центре внимания объединение сельхозпредприятий. Искусственно ничего не надо делать, подчеркнул президент.
0: У вас сколько там хозяйств, Ашмяна?
2: 7, товарищ президент.
0: 7. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
2: Нет, не планируем. Да, это вот уже база, которая...
0: Ну, есть, торопиться не надо. Торопиться да. не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот у Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. В крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну, и животновоз, конечный результат они получают там. Но ничего не получилось, я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторика, говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100. То же самое по свиньям, там меньше, может быть, птица и так далее. Мы знаем, что для этого надо. Надо развивать эти хозяйства. Поэтому торопиться объединять хозяйство ради того, что это хорошее, это плохое, мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим, и оно может утонуть. Очень аккуратно, разобравшись с людьми, с руководителями, поговорил. Ну, там, где уже мелкие хозяйства, вот я у себя на родине наблюдая, ну, 600-800 гектаров были хозяйства, 1200-800. Ну, при нынешней технике. И там объединение под комплексы, птицеводческий, свиноводческий комплекс с переработкой, вплоть до торговли, они могут дать результат. Поэтому, если кому-то надо, вот как в Дзержинском, им не хватало земельных площадей. Почему не хватало? Потому что они не могли для себя произвести нужное количество зерна. Там в основном птица.
2: Ну, так,
0: да, ну поэтому им нужны были земельные ресурсы. Поэтому они и Крупский район практически весь забрали, еще отдельное хозяйство присоединили и работают. Но они полностью себя обеспечили зерном. То есть они понимали, что им надо зерно. Свое дешевле, если произведешь. Ну, это разумно было. Поэтому мы двигались в этом направлении. Понимаешь, о чем идет речь? Ни в коем случае искусственно ничего не надо делать.
1: Важные перестановки произошли в руководстве крупнейших промышленных холдингов. «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, а «Литсельмаш» – Эдуард Шаль. Перед новыми директорами поставлена жесткая задача – делать свое. Президент потребовал обеспечить 100% локализацию. Все компоненты должны быть отечественными. Главный ориентир – качество. Для равной конкуренции с Америкой и Китаем снижать планку нельзя.
0: Задача одна – делать свое, 100% должна быть локализация, ну, на первом этапе 90%, все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно, потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя пускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
1: Президент ориентирует промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий. В качестве примера – производство пассажирской техники на «Белкоммунмаше». Его основной продукцией по-прежнему остаются троллейбусы различных характеристик и трамваи. На них есть стабильный спрос, но параллельно развивается и производство нового вида техники – электробусов. Их, например, активно задействуют в Минске. Проект по переходу на общественный электротранспорт реализуется в Жодино, Шклове и Новополоцке. Обращаясь к новому гендиректору предприятия Михаилу Симоновичу, президент поинтересовался, видит ли он будущее именно за этим видом транспорта.
0: Какая у вас линейка?
3: Сейчас в основном делаем троллейбусы и трамваи. Немножко электробусы.
0: Сколько это процентов троллейбусов?
3: Троллейбусы где-то 45%, трамваи 40%, ну и остальное электробусы. Ну, в зависимости от спроса, потому что дифференцированный подход. Иногда на рынке нужны больше трамваи. Были годы, когда делали трамваи, троллейбусов мало было. Было, когда и трамваев вообще не было, выпускали троллейбусы. Троллейбусы выпускаем разные, от сочлененные с автономным ходом, с батареей. Батарею сделали свою собственную, на основе китайских ячеек. А вот достаточно давно уже они в Минске эксплуатируются и по всей России. Вот по троллейбусам у нас накоплены компетенции.
0: Спрос на троллейбусы ваши есть?
3: Да.
0: Трамваи чуть меньше, да?
3: По трамваям мы за достаточно серьезную конкуренцию делаем нашим российским коллегам, потому что мы выигрываем за счет цены. Они немножко раньше начали этим заниматься, они где-то вперед убежали, ну, в части качества. Мы их догоняем в этом плане. Но за счет цены, по ценовому фактору мы...
0: Ну, а в будущем вы видите электробусы, нет?
3: В будущем, если будет развиваться дальше вот система накопления батареи, то, да, будущее этого транспорта...
0: А что значит развиваться система батареи?
3: Сейчас тот этап развития батареи, он, скажем так, находится на таком этапе, когда вес батареи, он влияет на пассажировместимость. Если мы хотим, чтобы электробус ехал 500 километров, он повезет мало людей, потому что батарея будет тяжелая. Соответственно, если мы хотим, чтобы эта машина ехала и была легкая, технологии вот разработки батареи, систем накопления, они будут...
0: То есть вы намекаете, что не все здесь зависит от вас?
3: Ну, на данном этапе развития, наверное, да. Сейчас мы используем последние технологии, которые... Но я думаю, что скоро мир шагнет вперед и появятся технологии более легких батарей. И тогда этот транспорт будет действительно транспорт будущего.
0: Ну, вы видите эти легкие батареи, исходя из вашего опыта или нет?
3: Мы видим, что это возможно. В ближайшие уже 10 лет это возможно. И нужно быть к этому готовым технически.
0: Но электробус – это дело неплохое.
3: Электробус – это экологичный транспорт. И в Минске их очень много. И это наша визитная карточка столицы.
0: Но это с тяжелыми батареями.
3: Это батарея.
0: А вот Жодина.
4: Шкове. Шкове. Новополоск тоже.
0: Мы используем тяжелые эти батареи и те же электробусы.
3: В Шкове конкретно мы использовали тогда. Это была полностью готовая китайская батарея. Она современная, но, скажем так, у нее автономный ход электробусов 200 километров. Да, то есть это не сказать, что это очень много, вот, потому что в Китае...
0: 200 и немало.
3: Ну, это и немало, да. Вот у него ночная зарядка.
0: А сейчас?
3: Сейчас мы достигаем до там, 240 километров, 250.
0: Но вы из ячеек уже сами батареи эти складываете.
3: Да, мы уже начинаем, ну, скажем так... Есть ячейки, которые более тяжелые, мы их сами собираем, а из более легких ячеек эта технология немножко сложнее. Мы, ну, скажем так, находимся в процессе подготовки к подходу к этой технологии.
0: Ну, вот вы сами себе и поставили задачу. Ни в коем случае не останавливайтесь. Вы молодой человек, относительно чего вам останавливаться? Вам надо двигаться вперед в этом плане.
1: В общении с журналистами новый руководитель Белкоммунмаша подчеркнул, предприятие намерено удержать ключевые внешние рынки и запустить в производство принципиально новый вид техники.
3: 90% экспорта предприятия в среднем – это рынок Российской Федерации, и там мы чувствуем себя достаточно уверенно. Мы хорошо, скажем так, знаем наших основных конкурентов, знаем их преимущества, знаем их недостатки. Мы достаточно много поставляем своей техники в такие крупные города, как Санкт-Петербург, Краснодар. Мы намерены сделать новый трамвай, трехсекционный, метровагон так называемый. Этот трамвай может двигаться в обоих направлениях, не меняя, не разворачиваясь на разворотном кольце трамвайном. Это у нас есть уже контракт, куда мы будем такой трамвай поставлять. Поэтому мы над этим сейчас активно трудимся, работаем. Это для нас новый вид продукции, который станет в основу развития предприятия на ближайшие годы.
1: Новые задачи, поставленные перед белорусским дипкорпусом, чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в государстве Ливия, назначен по совместительству Евгений Соболевский, а в Афганистане Александр Огородников. Все подробности читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
5: Картина дня.
1: Визит заместителя председателя КНР Хань Чжэня в Беларусь стал одним из ключевых событий в белорусско-китайских отношениях в текущем году. Он придал мощный импульс реализации важных договоренностей глав двух государств, а также повышению качества и уровня стратегического партнерства. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол КНР в Беларуси Джан Вэньчуань. Заместитель председателя КНР посетил Беларусь с официальным визитом с 6 по 8 июня. В ходе визита он встретился с Александром Лукашенко. Кроме того, принял участие в церемония открытия Китайско-Белорусского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества и форума «Экспорт белорусских товаров в Китай» в рамках международной специализированной выставки «Белагра-2026». Сотрудничество между Беларусью и Кубой продолжает развиваться на высоком уровне. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом. Как подчеркнула спикер Верхней Палаты Парламента, сегодня между нашими странами складываются дружеские отношения, и тональность задают лидеры двух стран. Кроме того, установлен высокий уровень межпарламентского сотрудничества. Отмечается положительная динамика двусторонних контактов. Также говорили и о ситуации вокруг Кубы, которая столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Беларусь неоднократно выступала с заявлениями по парламентской линии о прекращении блокады в отношении Кубы. Сейчас наша страна готовит очередную отправку гуманитарного груза. Гаване передадут 30 тонн сухого молока и почти 4 тонны медпрепаратов.
6: Мы очень сильно оцениваем белорусскую помощь Кубы и вообще вот защиту Кубы, потому что мы братские страны. Сейчас ужасная блокада, сейчас энергетическая. Сейчас они хотят, чтобы никто не торговал с Кубой, никто не имел дела с Кубой. Но Беларусь держится, Россия держится. То есть есть страны, которые действительно принципиальны в наших братских отношениях, как и Куба. держалась и держится в критике против санкций, против Беларуси.
1: Особый акцент стороны сделали на межпарламентском треке. В условиях стремительно меняющейся геополитической обстановки законодательным органам необходимо действовать синхронно. Это позволит оперативно реагировать на современные вызовы и эффективно защищать национальные интересы на ключевых международных площадках, отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Сергей Олейник. Кроме того, несмотря на сложнейшую геополитическую ситуацию, несмотря на то, что Куба сегодня фактически находится в блокаде, сохраняются темпы экономического роста нашего товарооборота.
7: Активно работает рабочая группа дружбы, которая провела уже ряд мероприятий, тематических мероприятий, посвященных различным отраслям и сферам нашего взаимодействия. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и фармацевтика. И, конечно, вот эти сферы, они остаются в фокусе нашего парламентского внимания в плане дальнейшего развития и углубления нашего сотрудничества. Несмотря на сложнейшую геополитическую ситуацию, несмотря на то, что Куба сегодня фактически находится в блокаде, мы сохраняем темпы экономического роста нашего товарооборота. По первому кварталу они даже немножко увеличились по сравнению с прошлым годом. И, конечно, мы заинтересованы в продолжении нашего сотрудничества, прежде всего в тех сферах, в которых сегодня нуждается Куба. Это поставки продовольствия, это поставки фармацевтической продукции. Только в прошлом году было зарегистрировано 48 наименований белорусских лекарств на кубинском рынке, которые уже поставляются.
1: Наши страны сегодня активно взаимодействуют и в социально-гуманитарной сфере. Уже подписано более 40 соглашений между учреждениями образования Беларуси и Кубы. Также есть возможности для развития научно-технического сотрудничества. Хорошие перспективы и в области туризма. В целом между странами подписано более 30 двусторонних соглашений, которые охватывают почти все сферы нашего взаимодействия. Беларусь и Ульяновская область России определили приоритетное направление сотрудничества на 2027-2028 годы. Двусторонний план мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии подписали на заседании рабочей группы. Стороны заслушали доклады о выполнении мероприятий действующего плана сотрудничества. Отдельное внимание уделено развитию промышленной кооперации. Участники обсудили реализацию совместных проектов в сферах машиностроения, авиастроения и радиоэлектронной промышленности. На участие во втором международном патриотическом форуме союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» подали заявку более 470 человек. Они примут участие в заседаниях трех секций. В рамках мероприятия состоится заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России, на котором предполагается принять заявление о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Второй международный патриотический форум «Великое наследие. Общее будущее» пройдет 21 и 22 июня в Бресте. БелЖД запустит 26 дополнительных поездов на период июльских праздников со 2 по 6 июля. По самым популярным маршрутам внутри страны будут курсировать 18 из них из Минска в Брест, Гомель и Могилев. Еще 8 дополнительных составов отправятся в Россию. Совместно с РЖД назначены поезда из Бреста, Гомеля и Минска в Санкт-Петербург. Узнать расписание и время отправления можно на сайте БелЖД в приложении «БЧ мой поезд» или по телефону 105. Из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет направлено 3 миллиона 660 тысяч рублей на реставрацию иконостаса Успенского собора Свято-Успенского монастыря в Жировичах и ремонтно-реставрационные работы в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко. Реставрация иконостаса Успенского собора в Жировичах при поддержке средств фонда президента Беларуси начата в 2025 году. К настоящему времени полностью отреставрирована верхняя секция иконостаса 1670 года. В 2026 порядка 3 миллионов 400 тысяч рублей будет перечислено на продолжение реставрационных мероприятий на оставшихся элементах иконостаса. Минско-Могилевская архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси из фонда президента будет выделено более 260 тысяч рублей на проведение первостепенных работ в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе, включая разработку документации по усилению фундаментов, стен, сводов и подпружных арок. Реализация проектов внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия Беларуси. Продолжается масштабная республиканская акция «Безопасные каникулы». Родители призывают призывает максимально усилить бдительность и подробно разобрать с детьми правила поведения на дороге, водоемах и в сети интернет. Профилактические мероприятия продлятся все лето. Главная цель – обеспечить максимальную защищенность детей во время каникул. Представители МЧС и МВД посетят детские оздоровительные лагеря. Для детей проведут тематические дни безопасности и практические тренировки, рассказала заместитель министра образования Екатерина Петруцкая.
8: Несмотря на то, что дети находятся на каникулах, мы продолжаем активно работать с родителями в вопросах обеспечения безопасности. На регулярной основе в родительских чатах мы размещаем информационные материалы, памятки о безопасности детей. Не оставляйте детей без присмотра, если у вас открыты окна. Не оставляйте детей без присмотра на водоемах и там, где есть вода.
1: В МЧС призывают родителей не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи воды. Так, накануне в деревне Лозичи Глубокского района из водоема извлекли 13-летнего мальчика. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. Чтобы не допустить подобных ситуаций, взрослым нужно еще раз напомнить детям правила поведения у водоемов. В МВД напомнили детям и родителям главные правила цифровой гигиены. В ведомстве подчеркнули, что ребенку необходимо объяснить, никогда не следует сообщать незнакомцам свой логин и пароль, а также открывать файлы из непроверенных источников или заходить на сайты, которые антивирусная защита считает подозрительными. Также нельзя отправлять незнакомцам личное фото и видео, сообщать свой реальный адрес или номер телефона. Также в ведомстве предостерегли от отправки личных данных для участия в конкурсах на малоизвестных сайтах. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
5: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
9: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле возможны.

0: радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко назначил Ольгу Ануфриеву директором, главным редактором издательского дома «Беларусь сегодня». До этого времени Ольга Ануфриева занимала пост директора, главного редактора издательского дома «Звезда». Александр Лукашенко рассчитывает, что Ольга Ануфриева справится с работой на новом посту, но посоветовал не забывать, что на представителях СМИ также лежит ответственность за общество в целом.
1: Газеты и издания президентского уровня, первые из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом.
0: Продолжение темы. Принимая решение о назначении новых генеральных директоров на предприятия «Белкоммунмаш» или «Цельмаш», президент ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий. В числе первоочередных задач для отечественных производителей техники глава государства назвал также стопроцентную локализацию и обеспечение высокого качества продукции.
1: Задача одна – делать свою. 100% должна быть локализация, но на первом этапе 90%. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда. Если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил. И мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать.
0: Сотрудничество между Беларусью и Кубой продолжает развиваться на высоком уровне. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела встречу с чрезвычайным уполномоченным послом Кубы в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом. Как подчеркнула спикер, сегодня между нашими странами складываются дружеские отношения, и тональность задают лидеры двух стран. Кроме того, установлен высокий уровень межпарламентского сотрудничества. Куба сейчас столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Беларусь неоднократно выступала с заявлениями по парламентской линии о прекращении блокады в отношении Кубы. Отмечу, наша страна готовит очередную отправку гуманитарного груза. Гаване передадут 30 тонн сухого молока и почти 4 тонны медицинских препаратов. До старта 13-го форума регионов Беларуси и России осталось менее 2 недель. Одной из главных площадок союзной интеграции станет Минская область. На базе промышленных гигантов, сельхозорганизаций и учреждений центрального региона пройдут 9 тематических секций от региональной политики до здравоохранения. Программа обещает быть максимально насыщенной. Ожидается, что участие в масштабном форуме примут около 870 человек. Главным результатом встреч станет подписание пакета стратегических документов. Речь о десятках соглашений и дорожных карт, а сумма заключенных договоров должна превысить 900 миллионов рублей. Помимо деловой

Подготовили и насыщенную культурную часть. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюрвилли. 21 июня – большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 11, в Минске и Бресте 12 тепла, в Витебске плюс 16, в Могилеве 17 выше нуля, в Гомеле плюс 19. Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь». С Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
4: Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио и на женском радио. В студии Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые касаются каждого из нас и, конечно же, которые касаются нашей настоящей жизни. Оля, привет.
5: Привет, Вадим.
4: Ну что, самый главный вопрос. Июнь, лето, отпуск запланировал?
5: Пух тополиный летает. У нас в июне летает пух.
4: В июне, да?
5: Ты заметил, сколько пуха?
4: А, это пух. Я думал, это не растаявший снег.
5: А это уже пух.
4: А это уже пух. Ну, слушай, отпуск. Пора, когда все люди действительно планируют лето, думают, где будут отдыхать. Поэтому предлагаю сегодня поговорить о теме, которая касается каждого.
5: Меня не касается.
4: Меня тоже.
5: Я не хожу летом в отпуск.
4: Нет, ну поговорим. Все-таки, ты знаешь, вокруг вот нас, я уверен, вокруг
5: люди
4: тебя.
5: Люди ходят в отпуск.
4: Все ходят в отпуск, да. И все как-то говорят про это, обсуждают у меня и на работе.
5: Да, я сказала, я больше заявление подписывать не буду. Да, прекращайте.
4: И у родных, и близких, и все говорят про отпуск. Где отдохнуть, как провести время. Поэтому говорим сегодня о том, где отдохнуть, как отдохнуть и как сделать так, чтобы отдых был приятным и запомнился, ну, по крайней мере, на год до следующего какого-то отпуска. Расскажи мне, пожалуйста, в итоге, так ты где-то планируешь или все-таки действительно не ходишь?
5: Я летом не хожу.
4: На пару дней?
5: Не-не-не.
4: Вообще,
5: я летом,
4: да?
5: Нет.
4: А как ты выживаешь? Так, как и я?
5: На работе.
4: Хорошо. Как выживать людям, которые не ходят в отпуск летом?
5: Ну, на самом деле, для меня вот лето это такая прекрасная пора, когда мне удается сочетать все. И поработать, и отдохнуть. Потому что два летних выходных, вот если так складывается, что у тебя есть там суббота-воскресенье, возможность куда-то уехать, а у нас сейчас возможности и агроусадеб, и просто оборудованных пляжей, и оборудованных кемпингов, и мест, где просто можно пожарить условно там шашлыки или остановиться с палаткой, их становится все больше и больше. Все это приводится в хороший вид, все делается так, чтобы это было привлекательно, мест много, и поэтому здесь можно за лето, не уходя в отпуск, вот за выходные пол Беларуси объездить и увидеть очень много всего классного и интересного. Плюс, конечно, это дом родителей, свой частный дом, куда тоже ты приезжаешь в другом настроении. И вот поэтому я не хожу в отпуск летом, потому что мне удается все вот это вот прекрасно сочетать. И для меня это такое эффективное время. Я люблю ходить в отпуск в ноябре.
4: Интересно, первый раз такое слышу, скажу тебе честно. Родился в ноябре.
5: Для меня ноябрь самый тяжелый месяц, потому что он такой, когда еще нет мороза и снега, но уже короткий день, и он такой достаточно дождливый. И вот в это время мне очень хочется уехать туда, где тепло, где солнышко, где можно выспаться, даже если ты не уезжаешь, да, когда можно вот никуда не спешить. То есть по моим ритмам внутренним, по моему внутреннему чувству, вот как раз вот в это время мне нужна такая тишина и перезагрузка.
4: Слушай, ну здорово. Честно говоря, тоже, скажем так, летом не получается сходить в отпуск, но для меня, конечно, отпуск это все-таки такая небольшая история. Стремительная, наверное, но 3-5 дней. Вот почему-то больше мне не писать.
5: Вообще говорят, что отпуск 21 день, никто не сказал, что это неправильно, это правильно. За это время организм успевает отдохнуть, отключиться, потому что ты же понимаешь, что первую неделю ты все равно еще мозгами на работе, да, потом начинается история про отдых, а потом уже начинается история про подготовку к тому, чтобы постепенно вступить вот в работу. Поэтому все психологи за 21 день.
4: Хорошо, поговорим о туризме вообще в Беларуси, потому что мы видим, что сегодня туризм в нашей стране это такая не просто индустрия отдыха, отрасль уже становится и стала мощным драйвером экономического роста и все более действенным инструментом укрепления межрегиональных связей. Ты знаешь, поменялось за последнее время, после COVID-19, ну и, конечно же, после всяких ограничений всевозможных.
5: COVID-18.
4: Санкционных.
5: У тебя 19 был COVID, у меня 18.
4: Да? Ну, ты ж моложе. Вот, все-таки, ты знаешь, поменялись и направления, поменялись и какие-то приоритеты. Давай говорить прямо, открыли сейчас направления, которые для нас, казалось бы, были как чем-то недостижимым. Но начать бы хотел, наверное, все-таки с внутреннего туризма. Вот ты уже говоришь, агроусадьбы, да, и санатории. Сейчас мы видим, что то, что касается санаторного отдыха, то, что касается агроусадьб в Беларуси, слушай, ну, биток, если говорить по-простому, записаться.
5: Ну, санаторий у нас всегда было, причем это такая недешевая история, да, но, тем не менее, дешево. Мы говорим о том, что там и качество, и цена, они сопоставимы, потому что люди приезжают, отдыхают, подлечиваются, хорошая база медицинская всегда у нас в санаториях. Ну, да, хорошо.
4: Замечательная история, почему? Потому что, ну, давай говорить прямо, вот то, что касается, опять же, санаторного лечения, санаториев, ведь это же вот сохранили бы с советского времени, да, поэтому если
5: бы это все было... И причем не все сохранили. Я была в Грузии, где есть заброшенный город, я забыла сейчас, как он называется, но это была такая здравница всего бывшего Советского Союза, где порядка 24 санаториев было сосредоточено, минеральные источники и так далее. И вот когда ты туда заходишь, а сейчас там пустыня, ну, нет ничего, наверное, из 24 работает только 4, которые выкупил частник. Все остальное, это когда ты заходишь в потрясающее здание, где недавно еще там отдыхали, винтовые лестницы, и все это заросло, ну, такими травами, деревьями и так далее.
4: Выглядит,
5: вот,
4: наверное, ужасно.
5: Вот болит сердце, потому что понимаешь, какой там воздух, какие целебные воды и так далее, и так жалко, что это все вот исчезло.
4: Ну, кстати, то, что касается направления, опять же, то, что касается направления санаторно-курортного лечения и агроусадьбы. Вот твой выбор. Ты все-таки в санатории либо в агроусадьбе бы отдохнула? Потому что я, вот честно тебе хочу сказать, отдыхал с семьей в санатории, вот ты уже говорил об этом, недешево, очень недешево. Если вот полностью ты едешь с семьей, хотя бы там на 7 дней, вот там на 14 дней, сумма выходит достаточно серьезно. Но последнее время, и давай говорить прямо, и агроусадьбы тоже не отстают в цене, и мы видим, что тоже недешево. Нет такого, как раньше. Знаешь, там приезжали за какую-то небольшую сумму, отдыхали. Почему так происходит, на твой взгляд? Это все спрос?
5: Спрос, да? Конечно. Спрос высокий, поэтому и цены растут. Я уверена, что по-другому никак. Ты знаешь, мне стыдно сейчас. Я ни разу в санатории не отдыхала.
4: Да ладно. Клянусь. Быть такого не может. Еще на пару дней не ездил.
5: На пару дней не ездил.
4: Ну, вот такая интересная история. А как с тобой обсуждать санаторно-курортное лечение? Как же вот эти грязевые ванны? Как же вот массаж?
5: Я по работе, то есть, когда мы снимали сюжеты, материалы, я приезжала в санаторий, видела все вот эти их базы, вижу, что как это классно, как это здорово, когда там есть, ну, там какая-нибудь программа Клеопатры, за 21 день обещают, что ты выйдешь там гораздо моложе, и люди так выходят. На меня выходят наши коллеги-россияне в очень большом количестве. Все просят подыскать им хорошие санатории, нужные санатории.
4: Да,
5: по каким-то направлениям и так далее. И ты пытаешься вот тоже там внедриться, рассказать, что, где и как. Но сама я, к сожалению, пока вот ни разу так не случилось у меня.
4: Хорошо. Вот то, что касается направления отдыха. Летом ты не любишь отдыхать в ноябре. Вот,
5: о чем с тобой говорить-то?
4: В ноябре. Ну вот то, что касается туристических потоков. Ты знаешь, интересная история. В топ вошли, значит, у белорусов. Россия, Турция, Египет, ОАЭ, Грузия, Китай.
5: Я в Турции не была.
4: Да? Я тоже, кстати, тоже не был. Ничего страшного. Я думаю, Турция это переживет. И мы тоже. Так вот, интересная история. Значительно вырос за год турпоток во Вьетнам, в Оман, Азербайджан. То есть, в принципе, вот открываются какие-то новые направления. Вот мы видим, что, как ты знаешь, случился такой разворот немножечко по отдыху, и не все уже горят как-то вот
5: европейским. Это про меня. Я очень люблю открывать новые направления. Вот любые новые направления, которые открываются, я там первая, если честно, да. Ну, во-первых, потому что это еще приемлемая цена. Всегда, да, то есть новое направление, оно всегда адекватная цена. Я люблю вообще для себя открывать что-то новое, поэтому когда-то в Арабские Эмираты я уехала первая.
4: Так.
5: Ну, причем, ты же выбираешь такой не самый дорогой. Если честно, отдых в Шарже и отдых в Египте стоил приблизительно одинаково. В Египте я уже была, я не люблю возвращаться, хотя есть страны, в которые хочется вернуться, но я люблю все время открывать что-то новое, поэтому Арабские Эмираты, Шри-Ланка была потрясающей, и причем тоже это была цена такая же история, не сильно отличающаяся от Турции или еще от чего-то. Просто стоит поискать и понять, что тебе нужно. Ну, я, например, не требую высокого комфорта, потому что я четко понимаю, что я хочу впечатлений. И для меня не важно, то есть это 5 звезд с, там, не знаю, кучей закусок и так далее, или это что-то такое маленькое, уютное, скромное. Есть, я люблю где-то за территорией, потому что, ну, опять это кухня, это еда, хотя тоже многие опасаются, там страшно, не страшно. Ну, просто проверяйте, в каких местах вы кушаете. Ну, понимаете, на что вы идете в таких случаях. Вот я такого отдыха Поэтому Вьетнам для меня, так, да. Так. Я просто была по командировке во Вьетнаме и видела, что предлагает Вьетнам. Это уже очень хороший отдых. И правда, даже Арабские Эмираты, мне кажется, будут уступать Вьетнаму, так, да, безусловно. Это Китай.
4: Ну, кстати, Китай удивляет, да? Вот то, что сейчас Китай становится страной для туризма, да? Да. Должна быть прямо такая страна, да, достаточно консервативная. И у многих было понятие, что это такая закрытая страна, что, нет, там про туризм не говорят и так далее. Ну, по крайней мере, нам так пытались, mm-hmm, скажем так, насадить такую идеологию. А сейчас, mm-hmm, все меняется. Слушай, красота, красивые виды. Не был еще пока, планирую, но вижу, что люди возвращаются вот к кругу знакомых, все очень довольны.
5: Да, я поэтому и сейчас прямые рейсы, посмотрите, как наша Белавия активно открывает и прямые рейсы вот под те страны, про которых мы говорили. Поэтому, если вы не опасаетесь, очень многие сейчас опасаются, и почему вот внутренний туризм еще приобретет, мне кажется, больший импульс к развитию, потому что мы видим с теми же Арабскими Эмиратами, как ты улетаешь, потом вдруг в мире случается что-то, mm-hmm, когда неспокойна любая катаклизма, и ты не понимаешь, как из этого выбираться. Поэтому Европа нестабильна, это направление нестабильно, но достаточно стабильным остается Китай, остается Вьетнам, безусловно, куда можно улететь напрямую, и внутренний туризм.
4: Кстати, вот говоря, опять же, о наших соседях, Российская Федерация тоже вот сейчас на данном этапе открывается новое направление, тоже заговорил про то, что Белавия действительно не спят в шапку, да, uh-huh, они активно разрабатывают новое направление. Вот появились там Дагестан, Карелия, Байкал. Вот,
5: Карелия прекрасна. Вот, Байкал супер, чистый, прекрасный. Алтай чистый, прекрасный. Ну, как бы вот это туда, куда нужно ехать, и можно ехать. Конечно, я хочу сказать, что это и у нас, мы этим тоже страдаем, и это нужно делать. Как Российская Федерация, сервис.
4: Так.
5: Не до конца то еще, конечно. Да, да, да, да, да, безусловно. Но все же развивается.
4: Хорошо, скажи, а вот можно ли говорить о том, что, скажем так, сознательно, несознательно, но Европейский Союз тот же, да, вот как-то сам утратил привлекательность, введя всякие ограничения, и очереди на границе, да, и всевозможные там...
5: Ну, и не только. Вот, если вы были, например, на отдыхе в той же Испании, утратил, да, вы же понимаете, знаешь, что это еще небезопасно.
4: Волос. Кстати, да, тоже.
5: Да, и часто грязно, если честно. Ну, и пляжи не так убираются, если это общественные пляжи. То есть европейский отдых, он прекрасен, если это какая-то дорогая история. Ну, так, ну, нет.
4: Хорошо, вот то, что касается туризма, то, что касается новых направлений, то, что касается, опять же, нашего внутреннего туризма, мы поговорили. То, что касается Европы, тоже проговорили. Мы видим, что как бы действительно интерес уже теряется. А вот давай вернемся к бытовым обычным вещам. Вот как ты готовишься к отпуску? Как ты выбираешь тур? Вот как себя, опять же, подготовить? Какую страну выбрать? Я не знаю, как отложить деньги? Самый главный вопрос. Все спросят. Рассказывай.
5: Отложить?
4: Да, все, я понял. Ты не знаешь такого слова.
5: Не, ну ты всегда понимаешь, что у тебя будут отпускные, так называемые. Да, которые ты получаешь. А, ну и плюс, конечно, ты планируешь. В зависимости от того, как тебе удается действительно вот где-то сэкономить какие-то деньги, ты понимаешь, что ты можешь в этом году себе позволить. Ну, условно, когда у тебя есть крупные покупки, или там строительство, или ремонт там какой-то, или еще что-то, ну, ты понимаешь, что вот здесь я могу приблизительно. Но я заметила, знаешь что? Что вне зависимости от направления сумма не меняется.
4: То есть в среднем,
5: ну, то есть
4: все равно,
5: есть, да, какая-то сумма, которую ты тратишь на человека или на себя, и уже просто нужно подыскать возможные варианты. Ну, то, что ты можешь себе позволить.
4: Хорошо, ну то, что касается подготовки.
5: А, ну еще я готовлю чемодан.
4: Расскажи, так, чемодан. Сколько чемоданов ты берешь в отпуск?
5: Один.
4: Все.
5: Ты знаешь, мое большое количество командировок научило меня четко понимать, что мне понадобится, а что мне не понадобится. Поэтому истории, когда я везу, как в Простоквашино, помнишь, там еще не последние вещи, там сколько, какое не было, еще одно платье еще не выгулено, да, и так далее.
4: Да, еще нужно выгулить несколько платье.
5: Да, я очень четко понимаю, что это должен быть минимум. И вообще я люблю что-то покупать для пляжного отдыха уже по месту пребывания, потому что всегда есть что-то национальное, колоритное, какие-то там халатики, там, шляпки, там, или еще так, что-то, что вот для этого места характерное. Поэтому вот я люблю это делать.
4: Хорошо, вот то, что касается организации отдыха. Не кажется ли тебе, что сейчас, в последнее время, поменялась вообще и структура? И турфирмы, да, они существуют, да, они работают, но как-то люди стали, наверное, сами благодаря социальным сетям.
5: Я не люблю этого делать.
4: Да, вот,
5: ну, это не для меня.
4: Не для тебя. Вот расскажи.
5: Это отдых, наверное, больше для молодых людей, когда они сами планируют, покупают билеты, бронируют отели и так далее. Ну, я нет, я доверяю турфирме. Для меня, пускай это будет будет, может быть, немножко дороже. Хотя очень много у меня есть историй моих знакомых, которые вот так вот все планировали, выискивали, где дешевле. В конечном итоге у них получалось, что у меня через турфирму, что у них...
4: специалисты работают,
5: конечно. А то иногда еще и дороже. Поэтому, когда у тебя есть человек, туроператор, которому ты доверяешь, с которым ты уже провел там несколько, условно, поездок, обычно менеджер всегда очень внимательный к тебе, когда вот он понимает, что ты постоянный клиент. И просто совместно вы подбираете вот какие-то истории, которые я люблю, чтобы это было... Вот ты сел, ты приехал, у тебя есть страховка, там, да? Турфирма это гарантирует. Как бы, ну, для меня это уже отдых. Я хочу быть на отдыхе. Не хочу постоянно. Ну, жизнь, наверное, так складывается, что ты все время что-то планируешь, там, какие-то ситуации и так далее. Если бы кто-то рядом был со мной, кто бы мне это спланировал, ну, наверное, да. А так я доверяю туристической фирме и вот за организованный отдых.
4: Хорошо. То, что касается направления, тоже поговорили. Мы поговорили о том, как выбирать возможность отдохнуть самому, либо через турфирму. Где тело, которое касается, наверное, ну, вот нас, вот сервис. Ты говоришь про сервис. Вот то, что касается Беларуси. На твой взгляд, почему мы, ну, все-таки чуть-чуть местами где-то вот не дорабатываем? Чего не хватает? Потому что туризм, ну, давай говорить прямо, тоже государство обращает очень большое внимание на развитие туристического отрасли. Деньги вкладываются достаточно серьезные, проходят и реконструкции, и реновации, и обновляется все. Вот сервис. Как нам научиться вот сервису? Потому что ты правильно говоришь, все-таки во время отпуска, во время отдыха ты запоминаешь сервис. И действительно, ты видишь прекрасно, что у нас в Беларуси этого иногда не хватает. Почему?
5: Жизнь не заставила.
4: Так, объясни.
5: Ну, все начинает, мы так устроены, все начинает появляться и проявляться, когда вот жизнь нас заставляет. Когда мы поймем, что это наш источник дохода, причем, ну, такой большой источник дохода, не скажу основной, да, так. Но тем не менее, мы начнем и в него больше вкладывать еще каких-то вот таких вещей эмоциональных, да, потому что если ты приезжаешь на агроусадьбу, например, когда человек точно знает, что он нужен ему в этот момент привлечь туриста, а не тот, который уже устал от количества туристов, все равно приедут, да, а тот, который пытается вот действительно сделать изюминку, а потом расшириться, у него есть история про то, что он будет строить дальше, как он это будет дальше развивать. Я сейчас это говорю и про районные наши города, да, когда у них вот есть это желание, есть понимание, есть концепция, есть люди, которые этим живут и горят, там все будет хорошо, и сервис будет на высшем уровне. Когда это просто меня заставили, я не хотела, или ну, пусть и так будет,
4: и
5: ну,
4: так сойдет,
5: и так
4: вот
5: приедут, вот история, да. Ну, найдутся и те, кто и без сервиса хочет, и так далее. Ну, по-разному тут.
4: Хорошо, вот то, что касается культурного туризма, скажем так, культурного отдыха, говорим уже об отпуске, Славянский базар Витебске, да, в этом году.
5: Прекрасная
4: вот очередная такая
5: Александрия собирает друзей.
4: Да, Александрия собирает друзей. Можно ли говорить о том, что мы в Беларуси сложили уже такой фестивальный тренд, да, и люди едут. И это именно фестиваль с такими, знаешь, славянскими традициями, что очень... Да, есть разные фестивали, они абсолютно для разную аудиторию, для молодежи, для
5: детей. И сейчас фестивали все больше и больше становятся.
4: Почему так происходит? И можно ли говорить о том, что мы тоже этим и привлекаем туристов, и вообще в целом сложили такой тренд
5: фестиваля? Безусловно, привлекаем, и фестивальная традиция, это, мне кажется, то, что вот у нас основа есть, ее нужно развивать, безусловно, да, потому что это интересно. Мы находимся вот на пересечении всех путей, к нам логистика, чтобы добраться, очень простая. У нас есть места и силы для того, чтобы вот эти фестивали проводить, и нам нужно это делать обязательно. Александрия стала брендом, туда приезжают уже тоже со всего мира люди. Славянский базар давно бренд, приезжают со всего мира люди. Вива Браслав будет в этом году, я знаю точно, это тоже бренд, куда приезжают. И много других фестивалей, которые вот нужно замечать, развивать и делать так, чтобы сюда приезжало как можно больше костей. Они же и остаются.
4: Ну вот, такая тема, подводя итоги сегодняшней программы, что можно сказать? Отдыхать нужно. Ольга сказала, у нас 21 день. Нужно отдыхать обязательно.
5: Да. Для так того, говорят психологи. Да.
4: Так говорят психологи. А сами отдыхают, наверное, меньше или больше. Интересно, сколько отдыхают психологи?
5: Я не психолог, не скажу.
4: Я понял, да. Дальше, что мы видим на данном этапе? Что внутренний туризм наш развивается. Мы действительно за последнее время узнали очень много новых мест в нашей стране, которых, ну, давай говорить прямо, где-то и не слышали, и не хотели особо слышать. Европа объективно вот уже прям теряет свой интерес, и это, скажем так, в большей части их заслуга, они сами себе навредили.
5: Они к нам едут.
4: Да, они едут к нам. Теперь получается так, да. По безвизу в том числе. Мы видим, что огромное количество новых направлений, и это тоже здорово. Кстати, и в Российской Федерации тоже есть что посмотреть. Вот у меня мечта, скажу честно, слетать в Мурманск. Я хочу посмотреть, да, вот мне вот жаркие страны, это, конечно, хорошо, но они как-то меня особо не прельщают. А вот посмотреть на холодное море, на подводные лодки, там, вот это все как-то...
5: Супер,
4: очень,
5: надо
4: вот,
5: реализовать свою мечту.
4: Буду стараться. Очень здорово. То есть есть что посмотреть и в союзном государстве, и на постсоветском пространстве. Меняется направление, самое главное, что сервис растет, и мы видим, что те направления, которые открываются, показывают новый уровень сервиса. Это значит, что отдыхать будем качественно, и будем приезжать уже, возвращаться на работу отдохнувшими и готовыми плодотворно работать. Но в целом получается вот такой вот итог программы. Ты
5: супер.
4: В отпуск в ноябре.
5: Да.
4: Все, я понял. Удивительная история, это когда девушка хочет отдыхать в ноябре. Ну, честно говоря, такой случай достаточно редкий. Но даже во время...
5: Я вообще редкий случай.
4: Я так и знал. Вот, даже во время отдыха здесь, в Беларуси, можно комфортно отдохнуть. Это программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас на Альфа-радио.
5: И женском радио.
4: В студии Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Всем удачи, до встречи.
5: И
4: пока.
5: Хороших, хороших, теплых отпусков.
4: Да, отдохните как следует.
3: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

по радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: И с ним обсудим события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Все это ток-шоу «Будни». Прямо по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Доброе утро!
1: В Беларуси 8 утра.

0: Александр Лукашенко накануне рассмотрел ряд важных кадровых вопросов. В частности, глава государства назначил Максима Лысенко на пост министра природы и охраны окружающей среды. Президент также заявил о возможности передачи государственной инспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Минприроды.
1: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаем прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного.
0: В продолжении темы одним из вопросов, которые затронул глава государства во время большого кадрового дня, стало объединение сельхозпредприятий. Александр Лукашенко призвал руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным.
1: Торопиться объединять хозяйство ради того, что это хорошее, это плохое, мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим, и оно может утонуть. Очень аккуратно, разобравшись с людьми, с руководителями, поговорил. Ну, там, где уже мелкие хозяйства, вот я у себя на родине наблюдаю, 600-800 гектаров были хозяйства, 1200-800. Ну, при нынешней технике. И там объединение под комплекс птицеводческий, свиноводческий комплекс с переработкой, вплоть до торговли, они могут дать результат. Поэтому, если кому-то надо, вот как в Дзержинском, им не хватало земельных площадей. Почему не хватало? Потому что они не могли для себя произвести нужное количество зерна. Там в основном птица. Поэтому им нужны были земельные ресурсы. Поэтому они и Крупский район практически весь забрали, еще отдельное хозяйство присоединили и работают. Но они полностью себя обеспечили зерном. То есть они понимали, что им надо зерно. Свое дешевле.
0: Сотрудничество в сферах сельского хозяйства и строительства было в центре внимания на встрече временного поверенного в делах Беларуси в экваториальной Гвинее Владислава Жура с вице-президентом экваториальной Гвинеи. Стороны обсудили состояние и перспективы белорусской экватогвинейского сотрудничества с акцентом на практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в 2023 году официального визита президента Беларуси в экваториальную Гвинею. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в сферах сельского хозяйства, поставок белорусской техники, строительства и подготовки кадров, а также реализации совместных торгово-экономических проектов. В Национальной библиотеке Беларуси планируют открыть зал союзного государства, сообщил генеральный директор библиотеки Вадим Гигин. По его словам, зал будет сочетать в себе элементы библиотечного читального зала и музейную экспозицию, посвященную истории развития союзного государства. Там будет место для переговоров, подписания документов и торжеств. Сейчас идет наполнение экспозиционной части. Продолжается работа по созданию цифровой библиотеки союзного государства. Этот проект даст возможность в определенном цифровом виде получать всю информацию союзного государства самого разного направления – и правовую, и научную, и научно-информационную. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жановича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект шоу оркестров на сцене Белтелерадио.

Госфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовера живет шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 9, в Минске 11 выше нуля, в Бресте плюс 10, в Витебске и Могилеве 17 тепла, в Гомеле плюс 20. Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыдина.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же сегодня пишут. Популярные телеграм-каналы news.by рассказывают, что рабочие, строившие новое консульство США в Милане, пожаловались на крайне низкую оплату – всего $2 в час. Итальянская прокуратура уже около полугода расследует деятельность американской компании Cadel Construction. По версии следствия, застройщик незаконно вычитал из зарплат рабочих, в основном индийцев, расходы на проживание и питание, заставляя их работать по 10 часов в день 6 дней в неделю. Больше об этом в телеграм-канале news.by. «Желтые сливы премиум» рассказывают, что чем больше людей едут в Беларусь, тем сильнее истерика в Латвии. Там политики всерьез обсуждают запрет своим гражданам ездить в Беларусь. Более того, местные пропагандисты уже начали готовить общественное мнение, снимая сюжеты и опрашивая людей на улицах о возможном закрытии автобусного сообщения между нашими странами. Подробнее читайте в телеграм-канале «Желтые сливы премиум». Телеграм-канал СБ «Беларусь» сегодня пишет о том, что министр обороны Великобритании Джон Хилл подал в отставку из-за слабого финансирования армии. Он направил официальное письмо премьер-министру Киру Стармеру, открыто обвинив руководство в подрыве безопасности. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. Вот такой утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Самые интересные проекты, новые программы и наши гости – все это в телеграм-канале «Альфа-Радио». Подписывайтесь и будьте с нами!

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Гороскоп.
4: Узнаем, что ждет сегодня каждый знак зодиака. Овен. Стоит проявить настойчивость, ведь есть шанс добиться действительно отличных результатов. Многим овнам охотно помогают проверенные союзники, а представители знака находят способ отблагодарить их. Телец. Дела, которыми вам предстоит заниматься сегодня, требуют серьезного подхода, но трудности не пугают вас и не сбивают с толку. Вы проявляете завидную целеустремленность, часто добиваетесь успеха благодаря настойчивости. Не стоит забывать и об отдыхе. Близнецы. Плодотворный день, который дает шанс добиться успеха во многих делах. Удачно решатся вопросы, над которыми вы в последнее время размышляли. Некоторые близнецы научатся тому, что вскоре пригодится. Вы многое схватываете на лету, часто удивляете окружающих своими знаниями, умениями и талантами. Рак. День полон приятных неожиданностей и сюрпризов, поднимающих настроение. Возможно, необычные встречи, которые запомнятся вам надолго, натолкнут на интересные идеи. Старые знакомые принесут хорошие новости или поделятся опытом, который вам наверняка пригодится. Лев. Стоит просто сосредоточиться на полезных делах, по возможности не отвлекаясь на пустяки и не беспокоясь о том, что от вас не зависит. В середине дня будет шанс исправить какие-то старые ошибки. Сделав это, вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Дева. Проявите настойчивость. Именно она позволит достичь поставленных целей, одержать верх над соперниками, а также переубедить тех, кто сомневается в вашей правоте. Многим представителям знака придется учиться на ходу, и это будет очень интересно, хотя порой и нелегко. Весы. День яркий, насыщенный и интересный. Он полон неожиданных событий и новых возможностей, которыми вы наверняка захотите воспользоваться. Удачно решатся проблемы, которые в последнее время не давали вам покоя. Вероятны полезные знакомства. Скорпион. Удачный день. Звезды готовы поддержать многие ваши начинания. Особенно хорошо удаются дела, требующие изобретательности, находчивости и фантазии. Проверенные методы не всегда эффективны. Вам нравится искать собственные пути к цели. Лидерские качества скорпионов сегодня проявляются особенно ярко, и окружающие охотно следуют за представителями знака. Стрелец. В начале дня вероятны приятные сюрпризы и удачные совпадения, возможно, неожиданные открытия. Некоторые стрельцы получат важную информацию. Подходит это время и для знакомств. Вы легко находите подход к очень разным людям, на многих производите хорошее впечатление. Козерог. Начало дня будет интересным и захватывающим. Это благоприятное время для новых начинаний. Они часто оказываются удачными. Благодаря поддержке звезд вы быстро добиваетесь успеха. Вероятно, приятное знакомство. Не исключено начало дружеских отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Водолей. Благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Вы на многих производите хорошее впечатление. Даже самые требовательные люди проникаются к вам симпатией после короткого разговора. Не исключено начало дружеских отношений или красивой романтической истории. Рыбы. Неплохой, приятный день. Его не назовешь особенно плодотворным, но время вы проведете хорошо. Будет шанс пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Возможны хорошие новости издалека, а также предложения, от которых не захочется отказываться. Ну а в целом сегодня дело оказывается куда больше, чем ожидалось, и часто приходится решать несколько вопросов сразу. Думать о многих вещах одновременно. Общие дела и проекты очень сближают, поэтому, возможно, и начало дружеских отношений. Удастся сгладить острые углы, достичь компромисса. Это был гороскоп для каждого знака зодиака, вне зависимости от того, что сулят нам звезды. Пусть день проходит легко и позитивно, а для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Для тех, кто за рулем.
1: Для тех, кто за рулем, расскажу, что сейчас происходит на дорогах столицы. Сервис Яндекс.Карта оценивает общую ситуацию в 3 балла местами затруднения. Самые крупные пробки – это улица Тимирязева от авторынка до Ржавецкой улицы. Время проезда 7 минут. Улица Максима Горецкого, улица Алибегова от улицы Чалтыка до проспекта Газеты «Звезда». Время проезда 8 минут. Улица Козлова, проспект Машерова от улицы Золотая Горка до улицы Даумана. Время проезда 7 минут. Проспект Независимости от Красной улицы до улицы Ленина. Время проезда 6 минут. К этому часу это вся информация. Желаю добраться в точку назначения вовремя. И, конечно же, в это время слушайте Альфа-радио.
2: Глава государства накануне провел большой кадровый день. Президент назначил и согласовал новых руководителей в разных сферах. От дипкорпуса и министерств до местной вертикали и крупных предприятий и медиа. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего с Днем независимости. Президент выразил уверенность, что реализации потенциала межгосударственного сотрудничества способствовали бы совместные проекты в сферах продовольственной безопасности и промышленной кооперации, а также упрощение визового режима. Делегация Департамента по авиации Минтранса Беларуси приняла участие в совещании генеральных директоров гражданской авиации регионов Международной организации гражданской авиации. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе озвучена позиция Беларуси по проблемным вопросам функционирования авиаотрасли страны в современных условиях. Около 82 тысяч первоклассников сядут за парты белорусских школ в новом учебном году. Прием документов для зачисления детей в первые классы начнется уже сегодня. В сравнении с прошлым годом никаких изменений нет, порядок уже устоявшийся. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 10, в Минске 12 тепла, в Бресте плюс 11, в Витебске и Могилеве плюс 16, в Гомеле 18 выше нуля. Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыдина.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа». Авиакомпания «Белавия» сообщила о начале эксплуатации третьего дальнемагистрального самолета Airbus A330-200. Напомню, презентация нового типа воздушного судна состоялась в Национальном аэропорту Минск в июне прошлого года. До этого в транспортной сфере Беларуси не было дальнемагистральных самолетов, способных выполнять пассажирские перевозки на большие расстояния. Первый дальнемагистральный рейс стартовал из Минска на китайский остров Хайнань в город Саньям. Во второй половине прошлого года перевозчик вел в эксплуатацию второй Airbus A330-200. Специалисты Управления архитектуры и градостроительства рассказали председателю горосполкома Руслану Пархомовичу о начале масштабной разработки дизайн-кода Гомеля. Как отметили специалисты, документ призван систематизировать и упорядочить визуальный облик Гомеля, второго по величине города Беларуси, а также стать основой в формировании современной и эстетически привлекательной городской среды. В основу дизайн-кода будут заложены четкие нормативные требования и условия, касающиеся оформления различных городских элементов. Особое внимание будет уделено стандартизации требований к размещению информационных конструкций на фасадах зданий, гармоничному обустройству прилегающих территорий, унификации внешнего вида остановочных пунктов. Не останутся без внимания и фасады жилых домов, опоры уличного освещения и многое другое. Это рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.»
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь» сегодня рассказывает про скромную, улыбчивую и очень ответственную девушку, сортировщика сырья и волокна Дубровинского льнозавода Витебской области. Ирина знает все оттенки льняного, за смену может перерабатывать до тонны северного шелка. О том, как она пришла в профессию и почему считает себя счастливым человеком, читайте в газете «СБ «Беларусь» сегодня». Народная газета рассказывает, четкие вопросы. Вопросы, отточенные действия и, кажется, абсолютное хладнокровие. В таком режиме работают инспекторы спецлинии 102. Номер, который все знают с детства, за сутки набирают тысячи раз и каждому звонившему обязательно помогают. Сколько минут проходит от регистрации происшествия до выезда сотрудников милиции? В какое время обычно звонят мошенники и семейные скандалисты? Как испуганных заявителей приводят в чувство? Ответы на эти и другие вопросы ищите на страницах «Народной газеты». Это была рубрика «Обзор прессы». Напоминаю, что через несколько минут в нашей студии появится гость. Председатель общества знания Алексей Авдонин. Будем обсуждать главные события, которые происходят в нашей стране и мире. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Также напомню, на сайте sb.by уже есть ссылочка с видеотрансляцией. Переходите по этой ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. Ну и, конечно же, напоминаю, что слушать нас можно и онлайн на сайте alfaradio.by в разделе «Онлайн-вещание». Ну а в 9 ровно на Альфа-Радио выпуск новостей и прогноз погоды. Доброе утро!

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: человек, непосредственно занимающийся этими вопросами, несете за эту ответственность. И я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики, назначая вас министром. Но я не могу сказать, что мне удовлетворяет работа вашего министерства. Абсолютно нет. Должен быть на земле порядок. Это прежде всего. В природе должен быть порядок. Ну и результаты по другим направлениям должны быть.
1: В продолжении темы. В кабинете президента накануне были представители местной вертикали власти, новые руководители в Петриковском и Ашмянском районах. Александр Лукашенко напомнил, что бывший глава Петриковского района получил назначение на должность председателя Мозырского райисполкома. Президент подчеркнул, что в Петриковском районе была проведена неплохая работа, поэтому новый руководитель Евгений Шкробот приходит не на пустое место.
0: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Мозырский, да? Огромный, один из ведущих. Горисполком, райисполком, объединенное население, приличное. Таких у нас десяток всего городов мощных. Знаете, что он и неплохо работал, он сам Полешук, настоящий, и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете не на пустое место, как народе говорят. Вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Поэтому отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичке.
1: Делегация Департамента по авиации Минтранса Беларуси приняла участие в совещании генеральных директоров гражданской авиации регионов Международной организации гражданской авиации. Совещание прошло в итальянском городе Кастеланета. На повестке были вопросы, касающиеся развития регионального и международного сотрудничества, обмена передовым опытом, расширения воздушных маршрутов, обеспечения устойчивого развития сектора гражданской авиации. Прошли переговоры авиационных властей Беларуси с генеральным секретарем ИКАО Иоанном Карлосом Салазаром и директором регионального отделения ИКАО по Европе и Северной Атлантике. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе озвучена позиция Беларуси по проблемным вопросам функционирования авиаотрасли страны в современных условиях. Около 82 тысяч первоклассников сядут за парты белорусских школ в новом учебном году. Об этом рассказала замначальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирина Коржова. Прием документов для зачисления детей в первые классы начнется уже сегодня. В сравнении с прошлым годом никаких изменений нет, порядок уже устоявшийся. В каждой школе и гимназии созданы комиссии по приему документов, которые для удобства родителей работают как в первую половину дня, так и во вторую, а также по субботам. Напомню, необходимо в учреждении образования написать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка и медицинскую справку о его состоянии здоровья. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 11, в Минске 12 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 выше нуля. Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин. Слагаемые белорусского успеха президент назвал главное условие, чтобы выигрывать конкуренцию по технике на зарубежных рынках. Роль ОДКБ в формирующейся архитектуре евразийской безопасности. А в Литве предложили увеличить

0: увеличить военные расходы до 10% ВВП. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СББ ТВ и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 9 часов 14 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель «Альфа-Радио» Полина Коного. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, конечно же, слушайте нас на «Альфа-Радио». Рада представить нашего гостя. В студии сегодня председатель правления Белорусского общества знаний Алексей Авдонин. Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Ну что, будем подводить с вами итоги насыщенной, интересной недели. Первую тему, которую предлагаю для обсуждения, давайте поговорим о нашей внешней политике и в этом контексте о тех задачах, которые президент ставит перед белорусскими производителями. Вот в качестве инфоповода предлагаю вспомнить вчерашние кадровые назначения у главы государства, кадровый день, ряд решений было принято, в том числе вот сменились гендиректора Белкоммунмаша и Литильмаша, но те задачи, которые президент определял для них, они, в принципе, касаются всех наших промышленных предприятий, все, кто продает нашу продукцию на экспорт. И президент сказал, что задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация на первом этапе, 90% – все должно быть белорусское. Ну и самое главное – качество. И вот, опять же, глава государства подчеркивает, что нужно подтягиваться, что даже если вот мы идем в ту же Африку, то там приходится конкурировать с производителями и из Америки, и из России, и из Китая, и ряд других государств, поэтому нужно быть на высоте, чтобы не потерять рынки, чтобы открывать новые. Вот здесь вам есть что посоветовать промышленникам в этом плане? Ну, кроме того, что, конечно, брать и исполнять поставленные задачи.
2: Безусловно, мы видим, что глава государства очень глубоко погружен в тему развития нашей промышленности, в тему оценки мировых рынков, автомобильной промышленности, да, и другой техники. И, безусловно, сейчас на рынках, глобальных рынках происходит рост конкуренции. Это связано с тем, что идет внедрение передовых технологий в области конструирования, инженерии. Это связано и с внедрением искусственного интеллекта, да, ускорением процессов разработки узлов, механизмов, деталей. И мы прекрасно понимаем, что тот же автобус, да, либо другой автомобиль, он состоит из большого количества различных узлов и механизмов. И если мы делаем свою технику и делаем ее не только для внутреннего рынка, но и на экспорт, естественно, мы должны ориентироваться на то, чтобы все комплектующие были нашего отечественного производства. Почему? Потому что в первую очередь мы видим усиление борьбы за технологии, ограничения в виде различных санкций, введения на поставку тех или иных приборов, да, там каких-то комплектующих от западных корпораций. Зачем нам быть в нужде или в зависимости от каких-то недобросовестных поставщиков? Мы в первую очередь должны разрабатывать все это сами, внедрять это все. Но ладно санкции, главное другое в том, что когда мы имеем возможность разрабатывать и производить свои комплектующие, то это огромный рынок. Да, это рынок не только готовых уже изделий, готовой техники, но и последующий рынок запчастей, обслуживания, сервиса. Да, и, конечно же, раз это наша ниша, да, новый рынок, новое направление, мы, безусловно, можем создавать новое предприятие, расширять спрос на рынке труда, да, повышать уровень квалификации образования наших работников и тем самым зарабатывать гораздо больше, давать нашим гражданам возможность иметь высокий уровень заработных плат. Поэтому, конечно же, президент говорит, наша задача, если мы занимаемся экспортом, наши комплектующие должны быть отечественного производства, не зависеть ни от кого. Должно быть их крайне высокий уровень технологического развития и крайне высокий уровень качества. Потому что сейчас конкуренция идет не только по цене, но и, безусловно, по качеству, по сервису. И президент акцентировал внимание, что да, на текущий момент мы выигрываем наших конкурентов, но конкуренция, она таковая сейчас, что даже 3-4 месяца может переломить или изменить весь рынок, потому что внедряются новые технологии, новые какие-то решения, и мы на постоянной основе должны мониторить все эти инновации и внедрять их в производство для того, чтобы быть крайне востребованным. Наша продукция должна быть крайне востребована на внешних рынках.
1: Алексей, ну и тут, наверное, логично будет вспомнить, что вот последние годы, когда вынуждены работать в условиях санкционного давления, вот в рамках союзного государства, как раз-таки мы начали такую плотную работу вот по импортозамещению, и вот как раз-таки самые такие передовые технологии, да, которые казались, может быть, сложные, которые раньше мы где-то закупали по импорту, сегодня вот и белорусская школа, которую удалось сохранить в советские времена, инженерная школа, это и нано какие-то технологии, да, и те же самые микрочипы, авиастроение, да, вот, обратите внимание,
2: да.
1: Приборостроение, то есть все-таки можем здесь, умеем.
2: Ну, безусловно, мы не раз в нашей программе акцентировали внимание на том, что Беларусь, благодаря главе государства именно, не разрушила промышленность, а промышленность всегда является базисом для технических вузов. Потому что если есть промышленность, понятно, что есть запрос на инженеров, конструкторов, на те, которые знают математику, физику, программирование, которые рассчитывают все узлы, механизмы, да, целые там, автомобили, технику готовую, да, в том числе в разных сферах и гражданского транспорта, и в сельском хозяйстве, да, и телекоммуникационном, и авиационном, и в области вооружения, военной техники. Везде нужны инженеры-конструкторы. И мы за годы нашей независимости не развалили промышленность, ее не только сохранили, но и модернизировали, развили до высокого уровня. И как результат, наши специалисты, да, вот инженеры, конструкторы, они обладают высоким уровнем образования, компетенции, знаний, могут проектировать сложнейшие детали, сложнейшие разрабатывать уже самые готовые изделия в виде там, техники, автомобилей, автобусов. И сейчас мы видим, когда рынок начал разделяться очень сильно, ограничиваться по санкциям, по тому, кто что может купить, кто что может поставить, мы сейчас здесь в этих условиях выглядим полностью спокойно. Почему? Потому что, вы правильно сказали, основой сейчас современного автомобиля, любой техники является это микрочипы. Мы не развалили свою промышленность, которая производит процессоры, да, производит платы, микросхемы. Одновременно мы уделяем сейчас повышенное внимание тому, чтобы иметь свои собственные союзные станки. Есть соответствующие программы союзного станка. Да, это дает нам возможность обеспечивать развитие станкостроения, создание мощнейших комплексов, которые дают возможность уже модернизировать крупные предприятия, да, в области автомобильной техники, в области там, аграрной техники и механизации сельского хозяйства. И как результат, естественно, мы становимся независимыми от западных поставщиков, которые в любой момент могут просто по, знаете, эмоциональному своему порыву закрыть любые поставки и тем самым подорвать наше производство. Такого у нас уже никогда больше не будет.
1: Алексей, спасибо. Вот еще одна тема, которую предлагаю вам для обсуждения. На этой неделе в Казани состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран ДКБ, и глава нашего внешнеполитического ведомства Максим Руженков акцентировал внимание на то, что ДКБ играет важную роль в формирующейся архитектуре евразийской безопасности, пригласил своих коллег принять участие на предстоящей в ноябре 4-й Минской международной конференции по евразийской безопасности. Мы каждый год видим, что число участников растет, количество приглашенных из разных стран мира – Ну, потому что, наверное, действительно Беларусь сегодня такой, да, как многие говорят, островок безопасности в регионе. Нас слышат, к нам прислушиваются. Ну и действительно, и сама конференция стала такой же, ну, скажем так, серьезной альтернативой некоторым западным подобным мероприятиям. Как вы считаете, вот если говорить о самой структуре ОДКБ, действительно ли сегодня организация, ну, хорошо так вот является таким хорошим сдерживающим таким якорем в этом бушующем регионе?
2: Знаете, мы вот первый блок обсудили про экономику, и, конечно же, экономику и свои рынки нельзя защищать исключительно только экономическими средствами, потому что мы видим, как агрессируют корпорации и банки западного, коллективного Запада. Да? Они используют НАТО, используют провокации, используют вооруженные конфликты для того, чтобы захватывать рынки чужих государств, регионов. И в этих условиях, конечно же, раз мы создаем в рамках евразийского пространства единое экономическое пространство, да, усиливаем торговые, производственные, научно-технологические связи, да, закрываем свой рынок, конечно же, все наши конкуренты агрессируют, нервничают, недовольны, и в этих условиях мы, конечно же, должны защищаться. И ОДКБ выступает как раз той организацией, мощная организация, которая как раз и защищает наши интересы, но уже не в рамках какого-то отдельного государства, но в рамках всего евразийского пространства. И мы видим, что Запад всячески пытался создать условия для того, чтобы подорвать ОДКБ, а значит, он прекрасно понимал значимость ОДКБ на перспективу, что это будет выступать одним из ключевых стабилизирующих факторов на евразийском пространстве, а значит, не будет давать возможность для проведения агрессивной, да, внешней политики странам НАТО, и, в принципе, сторонам всего коллективного Запада. А что это, ну, если простым языком говорить? Раз мы успешные, раз мы развиваемся, то, естественно, нам завидуют. И хотели бы сделать так, чтобы мы обнулились, отдали все свои ресурсы, богатства им, они бы, как метрополия, нажились бы на колониях. А мы этого, естественно, не хотим. Для этого необходима нам защита. ДКБ – это как раз тот инструмент, который дает нам возможность защищать себя и свои интересы.
1: Алексей, спасибо. Мы на несколько минут прервемся. На своем эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко сегодня поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов, подчеркнул президент. Александр Лукашенко накануне обновил руководство министерств, посольств, крупнейших предприятий, средств массовой информации и местной вертикали власти. При этом каждое назначение сопровождалось не только кадровым решением, но и конкретными требованиями. В центре внимания импортозамещение, технологическая независимость, эффективное использование природных ресурсов, развитие регионов и повышение ответственности за конечный результат. Совет Республики продолжит оказывать максимальную парламентскую поддержку для продвижения экономических интересов Беларуси на рынках стран Африки. Накануне в Совете Республики детально рассмотрен ход реализации программы действий правительства Беларуси, стратегии развития экспортного потенциала предприятий, системы Министерства промышленности, а также утвержденные планы поставок техники ключевых флагманов отечественного машиностроения на 2026-2027 годы. Славянский базар отправится в Васильковый тур по областным городам. Концертно-развлекательная программа стартует завтра в Гомеле на набережной реки Сож. Мероприятие пройдет в формате фестивальное караоке со звездой, где выберут трех лучших певцов из каждой области. Васильковый тур запланирован на 19 июня в Могилеве, 20 в Минске, 9 июля в Гродно и 10 июля в Бресте. И о погоде. Сейчас в Гродно, Минске и Бресте плюс 13, в Витебске 17 выше нуля, в Могилеве плюс 18, в Гомеле 19 тепла. Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, слушайте нас, конечно же, на Альфа-радио. Напоминаю, что с нами сегодня Алексей Авдонин. Мы продолжаем. Алексей, мы вот в первой части с вами частично затронули вопросы безопасности. Давайте эту тему и продолжим. Тем более, тоже есть хорошие инфоповоды. Вот, в частности, командующий литовской армией предложил рассмотреть возможность увеличение военных расходов страны до 10% ВВП. Сейчас, я напомню, эта цифра составляет чуть более 5%. И вот его цитата: «Если мы стремимся к лучшим результатам здесь и сейчас, нам следует рассмотреть эту возможность». Но он, кстати, генерал посетовал, что в Литве возникают общественные дискуссии о военных закупках, и общественность иногда, цитата, «реагирует эмоционально». Вот как реагировать на предложение наших соседей увеличить расходы до 10%? ВВП. Ну, мне кажется, это какая-то просто, ну, очень большая цифра.
2: В действительности мы уже не раз в рамках нашей передачи обсуждали...
1: Кто не видит, просто Алексей сейчас очень улыбается. Вот расскажите, Алексей, почему вы улыбаетесь?
2: Всегда в классической вообще подходах и в области управления обществом, политика, когда политики начинают заявлять о том, что надо увеличить расходы на войну, это всегда казнократство. Это всегда стремление украсть государственные деньги.
1: Но я вас поправлю, это здесь целый генерал.
2: Ну, понятно, что хочется генералу иметь виллу где-нибудь в Италии или в других теплых регионах. Вот и все. Это попытка элиты украсть деньги своего народа. Больше ничего. Мало того, надо понимать, что такие лимитрофные образования, как Литва, Латвия и Польша, да, напомним, что лимитрофные, это значит приграничные. Термин был введен еще Римской империей для тех территорий, которые граничили якобы с варварами, обеспечили защиту Римской империи от варварских племен. Вот сейчас Польша, страны Балтии и Украины воспринимаются как воспринимаются Брюсселем и западными элитами как лимитрофными образованиями. На этих территориях не может существовать в принципе развитого государства, развитого общества. Их основная задача — это обеспечение приграничных войск. Вот они это и делают. То есть это провиант. То есть увеличение военных расходов – это увеличение как раз провианта на содержание не только литовских войск, но и содержание натовских войск, которые там будут. А мы знаем, что сейчас вот буквально на наших границах прошли учения немецкого корпуса, да, и кто их там кормил? Что, немцы сами себя кормят? Да нет, литовцы их кормили полностью, поэтому... Все это ложится очень тяжелым бременем на литовских граждан. Понятно, что эмоциональные дискуссии идут. Почему? Потому что бюджет-то он не резиновый, а значит, от чего-то надо отщеплять. Отщепляют откуда? Пенсии урезают, налоги увеличивают, урезают образование для детей, да, образование в вузах для уже студентов, медицинское обеспечение урезают полностью, любые соцпакеты, соцподдержка для там, инвалидов, да, немощных и всех остальных, все это урезается и куда идет? В, якобы на военные нужды, но для того, чтобы все согласились, необходимо постоянно формировать образ врага. Вот они и делают. Образ врага в лице Беларуси, образ врага в лице России. Да, и для них, для политических элит в Литве, это нормальный способ выживания. Но они выживают для себя, а не для народа. И действуют против народа. Это антинародное правительство и руководители.
1: Алексей, спасибо. Вот на следующей неделе состоится саммит Большой Семерки. Это ежегодная встреча лидеров семи стран. Напомним, Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада. И также представители Евросоюза на ней будут присутствовать. Ну вот, на днях состоялась встреча министров финансов стран Большой Семерки. В общем, обсуждали глобальные экономические вызовы, обсуждали, скажем так, повестку, которую предстоит проговорить, уделить внимание, в том числе влиять влияние иранской блокады Ормузского пролива и санкции против России. Ну, в общем-то, сошлись во мнении, единодушны в своей поддержке Украины и подтвердили намерение стран G7 сохранять давление на Россию. Как вам повестка предстоящего большого мероприятия?
2: Обратите внимание, что если раньше, да, даже буквально 10 лет назад, к заседанию Большой Семерки внимание было крайне высокое, потому что все глобальные медиа прислушивались, что они скажут, как они посмотрят, да, к тональности, изменениям. Сейчас же это какой-то...
1: Очень авторитетное такое мероприятие.
2: Да, сейчас же это... в большей степени носит, знаете, какой-то местечковый сходку лузеров. Почему? Потому что по, как бы кто ни говорил, но по совокупному ВВП Большая Семерка уже не Большая Семерка. Вот ШОС, да, БРИКС, это как раз уже то, те образования интеграционные, которые по своему масштабу экономическому, финансовому, а что гораздо больше Большой Семерки. Поэтому надо их называть не Большой Семеркой, а, наверное, это усушенной, засушенной семеркой, потому что их реальный ВВП уже сузился, уменьшился, статус их уменьшился, и то, что они там заявляют, что-то они пытаются сделать, на глобальные процессы не влияют, потому что мир уже не однополярный, не принадлежит коллективному Западу. Он совершенно иной, с многими векторами развития, да, он многополярный. И, конечно же, коллективный Запад и их элиты пытаются как-то удерживать марку и говорить, что как-то они там влияют на процессы. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, что есть совершенно иная картина в реальном мире. Эта картина говорит о том, что страны ШОС, страны БРИКС, а Беларусь, мы знаем, относится к ШОС, да, член ШОС. Эти образования гораздо сильнее, гораздо мудрее, спокойнее. И мы двигаемся своим путем и на такие большие сходки невзираем. Но вместе с тем надо понимать, что у них, у Большой Семерки, у корпораций банков, да, есть влияние определенное, да, они пытаются оказывать влияние, да, пытаются разбираться с финансами, тем кризисом, которым оказались, производственным кризисом, которым оказались. Но для них, на мой взгляд, время упущено. Они потеряли самое главное. Они потеряли суть экономики. Занялись спекуляциями, спекулятивным капиталом, банками, инвестиционными фондами, спекулятивными хедж-фондами. И оторвались от производственной экономики. Забыли про свои предприятия, про автомобильную отрасль, про аграрный сектор. Да? И в итоге сейчас их финансы в действительности представляют большой мыльный пузырь, который вот-вот может рухнуть. А мы, в отличие от всех спекулянтов, всегда ориентируемся на реальную экономику, на реальное производство, на реальные товары. И, как говорил глава нашего государства, даже мы обсуждали в первом блоке нашей передачи о том, что для нас важно расширение производства, реальные конкурентоспособные и качественные товары, которые мы поставляем на экспорт и спокойно зарабатываем и удерживаем свои рыночные ниши.
1: Алексей, ну а если вот прокомментировать вот этот вот посыл, в том числе и стран Большой Семерки, единодушно в своей поддержке Украине и сохранять давление на Россию, учитывая, что та же Европа сегодня испытывает, ну, немалые сложности в экономике, и есть действительно на что лидерам обратить внимание, да, в своих странах, в своих государствах, подумать о своих людях. Ну, тот же Фридрих Мерц вот на днях выступал в Бундестаге с правительственным заявлением, у него было такое большое, и тоже акцентировал внимание на том, что Украина – это собственность, буквально собственность ЕС, принадлежит Европе, а в будущем и станет членом Евросоюза. То есть, ну, занимаются чем угодно, только не тем, чтобы как-то думать о благосостоянии своих людей, и вот у них вот это вот один вот этот вот путь. Давление на Россию, очередной пакет санкций, поддержим Украину. Ну...
2: В корпоративном управлении, раз они рассматривают Украину как некий инвестиционный проект, есть такой подход, что если вы начинаете какую-то инвестицию в разработку того или иного нового товара, технологии, и вы понимаете на каком-то этапе, что это тупиковая ветвь, и она в действительности генерирует только расходы, от нее надо вовремя отказаться. Если вовремя не отказаться, то она начинает поглощать все больше и больше ресурсов, генерировать колоссальные расходы, и в итоге может привести к банкротству самой корпорации. Вот сейчас мы наблюдаем именно такую ситуацию. Старые политические элиты Европы так ввязались в этот инвестиционный, в кавычках, проект на территории Украины, который они не могут остановить. Почему? Потому что, остановив его, они сами, эти политические элиты, потеряют свой вес, статус и уйдут в небытие. Поэтому для них Украина — это в первую очередь возможность сохранить самих себя. Они об украинцах думают, что ли? Они об населении думают, об территории? Да нет, конечно. Они думают в первую очередь о себе, о своих детях, думают об своих активах, капиталах, как бы на этом больше заработать. А вот эти посылы о том, что Украина станет Европой и она полностью принадлежит Европе, это в большей степени, знаете, эмоциональные посылы, которые пытаются подвести тот проект инвестиционный, который у них лежал на столе, к некой реальности. Но реальность совершенно уже другая. И проект инвестиционный уже не работает. Им надо вовремя от него отказаться.
1: Ну и не о мире они явно думают. Это
2: однозначно.
1: Очевидно,
2: однозначно.
1: Конечно, по их риторике. А мы вот думаем о мире, поэтому я предлагаю вам, Алексей, в завершении нашей программы поздравить наш братский народ с Днем России. Тем более вот президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. И вот цитата из поздравления, именно проверенная годами: «Белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов». Ну и, конечно же, экономика, опять же, тоже подтверждает, ну как вот, да, много говорим об экономике и безопасности. В этом году ожидают эксперты рекордные 70 миллиардов долларов в внешний торговый, да, оборот между нашими странами. Поэтому задел, конечно же, прекрасный. Ну и самое главное, хочется мира нам всем пожелать.
2: Да, безусловно, поздравляем наших братьев, россиян с Днем России, но самое главное, знаете, мы в первую очередь видим, какую сейчас роль выполняет Россия в защите всего человечества от того хаоса, от погружения в состояние вечной, перманентной войны и конфликта, который пытается навязать коллективный Запад. Россия выполняет историческую роль, как всегда, да, и в прежние века, для защиты и нашего пространства, да, и Восточной Европы, и евразийства от страшных агрессивных планов и поползновений со стороны крайне агрессивного коллективного Запада, их корпораций и банков. Поэтому мы поздравляем. Мы, белорусы, в рамках союзного государства всегда поддерживаем, развиваем отношения и всегда рядом.
1: Благодарю вас, Алексей. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был председатель правления Белорусское общество знания Алексей Авдонин. Это ток-шоу «Будни». Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Ток-шоу «Будни» вернется уже в следующий понедельник. Так что всем отличных выходных. До встречи.
2: До свидания.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Александр Лукашенко принял накануне ряд кадровых решений при согласовании кандидатур на должности генеральных директоров предприятий «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш». Президент ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий. Особый акцент Александр Лукашенко сделал на

0: не было, но вот они аграрные сидят, понимают, что если некачественная продукция, это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя.
1: В продолжение темы, обращаясь к Андрею Клышевскому, согласованному на должность председателя Ашмянского райисполкома, Александр Лукашенко отметил, что Ашмянский район является одним из тех регионов, которые находятся в отдалении от областного центра. Президент ориентировал, такие, казалось бы, не самые близкие земли к районному центру должны быть не хуже пригорода Гродно. И это касается всех регионов.
0: Что касается у нас Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать. Но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
1: Совет Республики продолжит оказывать максимальную парламентскую поддержку для продвижения экономических интересов Беларуси на рынках стран Африки. Об этом шла речь на рабочей встрече в Совете Республики по вопросам развития сотрудничества со странами африканского континента. Детально рассмотрен ход реализации программы действий правительства Беларуси, стратегии развития экспортного потенциала предприятий, системы Министерства промышленности, а также утвержденные планы поставок техники ключевых флагманов отечественного машиностроения на 2026-2027 годы. Участники совещания отметили, что укрепление позиций на африканском континенте требует максимально скоординированных действий всех ведомств. И в завершении выпуска «Славянский базар» отправится в васильковый тур по областным городам. Концертно-развлекательная программа стартует завтра в Гомеле на набережной реки Сож. Там представят также продукцию предприятий, входящих в концерны «Беллекпром» и «Белгоспищепром». Ремесленные изделия, которые будут изготовлены в стиле фестиваля. Мероприятие пройдет в формате «Фестивальное караоке со звездой», где выберут трех лучших певцов из каждой области. Отмечу, васильковый тур запланирован на 19 июня в Могилеве, 20 в Минске, а также 9 июля в Гродно, 10 июля в Бресте. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гродно и Минске плюс 13, в Бресте 12 тепла, в Витебске плюс 17, в Могилеве 18 выше нуля, в Гомеле плюс 22. Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14.

тепла. В Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко накануне провел большой кадровый день. Президент обновил руководство министерств, посольств, крупнейших предприятий, средств массовой информации и местные вертикали власти. В частности, глава государства назначил Ольгу Ануфриеву директором, главным редактором издательского дома «Беларусь сегодня». До этого времени Ольга Ануфриева занимала пост директора, главного редактора издательского дома «Звезда». Александр Лукашенко рассчитывает, что Ольга Ануфриева справится с работой на новом посту, но посоветовал не забывать, что на представителях СМИ также лежит ответственность за общество в целом.
1: Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься.

0: технологий назывались электробусы и роботизированный комплекс для доения коров.
1: Если мы сделаем доильный этот аппарат, робот, ну это великое дело. Сами сделаем, но главное, чтобы программное обеспечение сделали. То, что мы охали, мы не можем. Чего не можем? Все мы можем. Айтишная страна, гордились этим, и не можем. Задачу поставили молодые ребята на горизонте, да?
2: Да.
1: Вот из 15 операций 10 делаем. Тут же так и дальше будем двигаться. Ну, у нас министры и правительство должно в этом плане шевелиться, хотя бы идеи эти подбрасывать и контролировать, заставлять людей. Все же это исходило от президента. И трактор вот этот сделали мощнейший на постсоветском пространстве. Он нам нужен. Такой трактор нам нужен. Поэтому надо двигаться вперед и видеть будущее.
0: Нотариусы с 1 января будущего года будут совершать исполнительные надписи по требованиям отдельных категорий взыскателей только в удаленном формате. Об этом сообщил министр юстиции Евгений Коваленко. Он отметил, что уже сейчас ряд банков и один из сотовых операторов практически полностью перешли на такой формат работы. По словам министра, за последние два года в сфере нотариальной деятельности произошли значительные изменения. Так, с 1 января в электронном виде будут удостоверяться доверенности для представителей перед банками и согласия. С нового года также вводится дистанционное удостоверение сделок двумя и более нотариусами. Это позволит гражданам и субъектам хозяйствования, находящимся в разных регионах, удостоверить сделку без необходимости совместного присутствия в одной нотариальной конторе. Белавия ввела в эксплуатацию третий Airbus A330-200. Год назад национальный авиаперевозчик Беларуси пополнил флот воздушными судами нового типа. Первым эксплуатацию начал самолет с бортовым номером EV-588PD. За год широкофюзеляжный «Василек» провел почти 2900 часов в небе. Это свыше 520 рейсов, 2670 тысяч километров. Всего во флоте Белавия три таких самолета. Они эксплуатируются на дальнемагистральных рейсах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюрвели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Гродно и Минске плюс 13, в Бресте 12 тепла, в Витебске плюс 17, в Могилеве 18 выше нуля, в Гомеле плюс 22. Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыганова.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня даст интервью телеканалу «Аль-Арабия». Это международный арабоязычный новостной канал. Он основан в 2003 году. Штаб-квартира располагается в городе Эр-Рияд. Канал работает в круглосуточном формате на арабском языке и доступен более чем в 150 странах через спутниковое, кабельное и цифровое вещание. Через онлайн-платформы, сайты и социальные сети «Аль-Арабия» охватывает значительную часть аудитории Ближнего Востока, Африки, а также за их пределами. Интернет-версия телеканала публикует новости на четырех языках – арабском, английском, урду и фарси. Правительством принято решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму. Постановление, предусматривающее передачу гуманитарно-образовательного предприятия «Центр международных связей» из подчинения Минобразования в подчинение Национального агентства по туризму, сегодня подписано премьер-министром Александром Турчиным. Данное предприятие будет переименовано в «Центр развития туризма и международных связей». Такое решение будет способствовать продвижению туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повышение эффективности профильной экономической деятельности предприятия. Годовая инфляция в Беларуси в мае этого года составила 4,8%. В апреле и марте она была на уровне 5,4%. При этом цены за май выросли на 0,1%, а с начала года на 2,6%. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года

Выпускные вечера для 11-классников сегодня пройдут в школах Беларуси. Торжественное мероприятие с вручением аттестатов, в том числе особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, проводится на базе школ. Впрочем, выпускные вечера для минчан, окончивших 11 классов, в этом году будут организованы в новом формате. Сперва торжественные части пройдут на базе учебных заведений, а развлекательная часть – на 4 крупных культурно-развлекательных площадках города – Чижовка-арене, футбольной манеже, дворце спорта и спортивно-культурном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств. Для ребят также организуют дискотеку с современными хитами, на праздник пригласят белорусских исполнителей и молодежных блогеров. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0 Семен Хананаев и группа 3STX приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 13, в Минске 14 тепла, в Витебске плюс 17, в Могилеве 18 выше нуля, в Гомеле плюс 22. Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыдя.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Без кассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония»

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, может ли стресс привести к онкологии, какова эпидемиологическая ситуация в Беларуси и почему мужчинам нравится пышный бюст. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Эпидемиологическая ситуация в Беларуси остается благополучной. За последние 5 месяцев заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 30%. Основной причиной позитивной динамики стало менее интенсивное протекание ротавирусного сезона зимой. Зафиксировано примерно на 2500 случаев меньше, чем годом ранее. Тем не менее, с наступлением жаркой погоды риски распространения кишечных инфекций возрастают. В теплое время года возбудители активнее размножаются в продуктах питания. Медики призывают соблюдать меры профилактики, тщательно мыть руки, следить за гигиеной при приготовлении пищи, выбирать проверенные места для купания и обращать внимание на условия хранения продуктов в точках общепита. Сегодня со 100% уверенностью утверждать, что только стресс становится причиной появления злокачественных новообразований, нельзя, но так или иначе эти вещи взаимосвязаны, рассказал директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков. По его словам, стрессовые ситуации, безусловно, влияют на организм, и они могут провоцировать состояния, при которых организм теряет свою защиту. Согласно теории онкогенеза, в нашем организме постоянно образуются атипичные клетки, но в норме они уничтожаются. Если происходит сбой, стресс действительно может на это повлиять. Поэтому со стрессом надо бороться, хотя бы заниматься спортом и находить способы его регулировать. Влечение некоторых мужчин к женщинам с пышными формами имеет как минимум 2 глубинные причины, утверждают психологи. Объемные фигуры интуитивно ассоциируются с заботой, сытостью и защитой. Особенно часто тягу к таким женщинам испытывают те, кому в детстве не хватало материнской нежности. Кроме того, в периоды стресса, голода или опасности мужчины могут выбирать более полных партнерш. Так включается древний эволюционный механизм выживания. Также при выборе спутницы может срабатывать инстинкт размножения. Женщина в теле с точки зрения подсознания может выглядеть более здоровой и способной родить крепкое потомство. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

помнишь, как мы с тобой ловили ветер дали, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Российская Федерация – это уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации, говорится в поздравлении. Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов, подчеркнул президент. Гуманитарная помощь, направленная по поручению президента Беларуси пострадавшим от масштабных наводнений центральным районам Вьетнама, передана сегодня в морском порту Дананга. Груз в составе товаров белорусского производства массой около 27 тонн приняло руководство Департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама. Советник-посланник белорусского посольства Олег Шлома отметил, что Вьетнам может всегда рассчитывать на братскую помощь Беларуси в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Белорусские депутаты сегодня ратифицировали соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Тагалесской Республики об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Отношения с Тагалесской Республикой имеют большую перспективу. Это страна-ворота в Западную Африку, самый глубоководный порт, который позволяет доставлять грузы не только в эту страну, но и в соседние, не имеющие выхода к морю, подчеркнул член постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека национальности. Отношениям и средствам массовой информации Вадим Гигин. В Беларуси сегодня пройдут выпускные вечера. Организаторы предусмотрели централизованный подвоз ребят к местам проведения выпускных. А правоохранители будут следить, чтобы мероприятия прошли без

24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Гродно плюс 15, в Минске и Бресте 14 тепла, в Витебске плюс 17, в Могилеве 19 выше нуля, в Гомеле плюс 25. Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 14-16, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 24 до 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны сегодня пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин прокомментировал политическую ситуацию внутри Польши.
2: Я бы сказал, что даже Туск еще неплохой результат показывает. Если вы сравните с опросами по Мерцу, по Макрону, он вообще там рекордсмен в плане положительного отношения. Да. 54% почему отрицательно? Это отражение раскола, глубокого раскола в польском обществе между левыми и правыми. Я бы сказал, условными левыми и условными правыми. То есть сторонники Туска, чтобы мы понимали, это больше жители города, центральной, западной Польши, Варшавы прежде всего. Такие эмансипированные европейцы, сторонники таких леволиберальных ценностей, по ряду там позиций они себя позиционируют. И они менее воцерковленные, меньше, так сказать, у них симпатии к костелу. Правые сторонники Навроцкого, это жители восточной части центральной Польши, малых городов. И это сторонники того же ПИСа, например. Польша расколота примерно пополам. И сейчас мы видим определенное преимущество у правых. Почему так происходит? Ну, потому что Туск уже изрядное время находится во власти, и Навроцкий этим пользуется. Смотрите, какая позиция. Президент там не имеет много власти, но он и не безвластный, например, как президент Германии. Он влияет на внешнюю политику, мы по скандалу с Зеленским это видим. Он влияет на принятие решений в сфере безопасности. Но вот внутренняя политика практически проходит без него. Там другая ситуация, если президент представляет ту партию, которая сформировала правительство, то по-другому идет. Когда правительство это инопартийцы, то здесь ему сложнее. И получается, Туск сам себя загнал в ловушку. Потому что он в конфликте с Навроцким, с президентом, сказал,

0: сказал, что реальный источник власти – это правительство. И получается, все меры, в том числе, непопулярные. А ну, правительство не может проводить популярных мер, каких-то ограничений, там, налогов, еще чего-то, отсутствие быстрого результата. Все это связано с Туском. И получается, что сейчас преимущество у правых. Навроцкий довольно искусно этим пользуется, не принимая на себя никаких обязательств по внутренней политике, более того, блокируя некоторые решения, которые принимаются, активно их критикуя. То есть, ну, чтобы вы понимали, президент и премьер-министр нормально не общаются в Польше. Навроцкий вот все это недовольство правительственной политики, он перекачивает в правый лагерь. И поэтому главная задача Туска – изолировать Навроцкого, фрагментировать правый лагерь, чтобы в случае каких-то выборов, а у них в следующем году выборы, значит, те не добились результата. Задача Навроцкого – добиться паралича правительства и досрочных выборов в парламент в надежде на то, что правые в парламенте победят и будет сформировано правое правительство. Возникнет вот эта ситуация, которая долгое время в Польше была, когда правый президент и правое правительство. Вот, исходя из этого, и все эти опросы происходят. И вот эта внутренняя такая мирная, если можно сказать, гражданская война, которая происходит и приводит к параличу отчасти польской власти, она, собственно, и проявляется в этих опросах.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Без кассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин высказался о строительстве и эксплуатации белорусской АЭС.
2: Это решение, я помню, как оно тяжело принималось, какое оно встречало тогда сопротивление. Вот, ладно, там всякие политические противники, но помню даже среди ученых некоторых, в Академии наук на тот период, они там писали какие-то докладные.
3: Дискуссии что... горячие, да.
2: И вот, нет, понимаете, если, ну, как, конечно, если ученые имеют основания, надо прислушаться. Но сейчас, именно, это не, чтобы вы понимали, не какие-то в этой дискуссии участвовали экологи, что вот как это там после Чернобыля. Нет, это экономисты. Которые, я читал эти записки, и меня это вызывает до сих пор удивление, как вот люди не могли предусмотреть, увидеть впереди то, что будет. А президент сумел это сделать, и да, он своей волей это решение провел в жизнь. Еще раз говорю, это не было прям очевидное решение для всех. Но президент это сделал, и Беларусь, реализовав этот проект вместе с Россией, показала свой высокий технологический уровень. Фактически создана целая отрасль, целое направление подготовки специалистов. Я знаю, как это важно было, например, для того же БГУ, для БНТУ. Это фактически позволило нам перезапустить жизнь целого региона. Это не только Островецкий район, но и примыкающий к нему Сморгонский, Ашмянский, некоторые другие районы. Это очень важно. Но и на будущее, смотрите, мы не только энергетически независимы стали в плане электроэнергии, но и сейчас вот строительство тех же дата-центров с развитием новых технологий, это просто невероятный энергозатрат. Невероятный энергозатрат. Но вот я изучал недавно опыт, так случилось, мы беседовали, участвовал в одном мероприятии, дата-центров, которые огромные, строятся там в скалах в Китае. Там затраты энергии огромные. Они требуют фактически создания дополнительных энергетических ресурсов. Если мы это хотим здесь делать, а очевидно, мы это будем делать, если мы становимся таким вот центром новых индустрий, новых технологий, если мы хотим это делать, то нам понадобятся дополнительные энергетические мощности.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин рассказал о 22 июня 1941 года. Это один из самых трагических дней.
2: То, что касается исторической даты 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, это же не просто ж начало, да, такого крупного события. Это было вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу родину. Один из самых трагических дней в отечественной истории. В отечественной истории в широком смысле нашего большого отечества. Это касается и Беларуси, и России. На самом деле не только членов УДКБ, но и той же Украины, как бы они там сейчас себя не вели. Это было началом серьезных испытаний, началом геноцида, началом трагедии, но и началом подвига. Уже в первые минуты наши бойцы, пограничники, обычные советские люди, гражданские, мужчины, женщины, старики, дети, все участвовали в оказании сопротивления вот этому врагу. Это грандиозное событие, событие, которое мы всегда вспоминаем с печалью начала. Понимаете, вот два дня таких на контрасте. Это 9 мая, День Победы, когда действительно это праздник со слезами на глазах, но праздник. И 22 июня, день трагедии, начало, еще раз подчеркну, вот этих кровавых событий. И то, что мы об этом помним, это нас объединяет. Не все государства УДКБ, точнее, понятно, что не до всех, слава богу, не до всех дошел этот гитлеровский каток. Он прошелся по территории Беларуси, России, из государств-членов УДКБ. Но ведь в отражении агрессии участвовали все. Сотни, сотни тысяч, миллионы мобилизованных, в общей сложности почти 35 миллионов прошло военнослужащих только через это. Большие были потери, они достигают тоже больших, колоссальных цифр. И у каждого народа это осталось в сердце, в памяти. Это часть национального самосознания. Вы знаете, я бывал в этих странах, и в Казахстане, и в Армении, и в Кыргызстане. И там, когда упоминаешь события Великой Отечественной войны, мгновенно это вызывает отклик в сердцах людей. Настолько до сих пор это то, что нам болит, это то, что мы вспоминаем. Это очень важно. Это важная связующая нить, но это и урок. Ведь тогда наши предки, когда побеждали гитлеризм, говорили, что бы это никогда не повторилось. Никогда не возродился нацизм, никогда не возродился фашизм. К сожалению, он возродился и сейчас представляет собой опасность. Более того, он трансформируется. Мы говорим о технофашизме, и те, кто его провозглашает, они не стесняются этого.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Альфа-радио. Слушай свое, родное.

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Оно продолжалось около полутора часов. Президент ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия». Гуманитарная помощь, направленная по поручению Александра Лукашенко пострадавшим от масштабных наводнений центральным районам Вьетнама, передана накануне в морском порту Дананга. Груз в составе товаров белорусского производства массой около 27 тонн принял руководство Департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама. Советник-посланник белорусского посольства Олег Шлома отметил, что Вьетнам может всегда рассчитывать на братскую помощь Беларуси в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Делегация Белорусской железной дороги с 9 по 12 июня приняла участие в сессии совещания министров Организации сотрудничества железных дорог в Душанбе. В рамках сессии рассмотрены актуальные вопросы функционирования и развития железнодорожного транспорта, принято решение по дальнейшим приоритетным направлениям работы организации, по выработке согласованной транспортной политики, в том числе в части развития сформированной системы из 13 железнодорожных транспортных коридоров. И в завершении выпуска финалы 20-й республиканской спартакиады школьников пройдут в Минске с 14 по 26 июня. Сильнейшие юные атлеты со всей страны сразятся за медали в 10 олимпийских видах спорта – от баскетбола и легкой атлетики до плавания и карате, а также в шахматах и шашках. Всего под спортивные баталии будет задействовано более десятка лучших арен Минска. Торжественная церемония открытия пройдет 15 июня у стелы «Минск. Город-герой». И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 14, в Могилеве и Витебске 18 градусов тепла, в Гомеле плюс 26. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клименко.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
2: Депутат палаты

0: России.
1: Давайте прямо говорить, Европейский Союз в открытую ведет войну против России. Все эти так называемые дроны, мидл-страйки, ракеты, якобы украинские, никакие они не украинские, они производятся на территории Европы, хранятся на территории Европы. Есть простое правило. Вы не можете быть посредниками, если вы являетесь участниками конфликта. Вы посмотрите, что сделал Трамп. Он для того, чтобы стать посредником между Киевом и Москвой, там удачный, неудачный, можем спорить, он демонстративно абстрагировался на время от Украины. Это было и публичное ссор. Это же не случайная вещь, что там эмоции не спроконтролировали. Нет. Это публичная ссора с Зеленским. Это не наш человек. Это на тот период, давайте так говорить, ограничение прямой помощи, по крайней мере, финансирования. Да, хотите, но говорит, мы ни при чем. Это просто у нас европейцы
2: через
1: покупают
2: Европу,
1: оружие.
2: Да. Да?
1: Но это было сделано публично. И публично была встреча на американской территории с президентом России. Я не говорю об этом духе анкориджа, его много критикуют. Не про то речь. Речь о том, что были предприняты демонстративные шаги, чтобы показать, что мы как бы над схваткой. Мы прекрасно понимаем, что это не так. Но, по крайней мере, он это демонстрировал. Европа сейчас, она просто по уши влезла в войну и в открытую ведет войну против России. Ну, просто что регулярные части Европы не посылаются на войну. Отдельные военные участвуют, даже получают украинские награды, даже гибнут. Но, как бы вот, без солдат, но все остальное они делают. Они полностью содержат режим, посылают туда оружие, их военные управляют разработкой операций, поставляют разведданные и так далее, и так далее, и так далее. Какими вы можете быть посредниками? Тем более, если у вас такие... Есть представители, какая Каллас, которая заведомо и России предъявляет ультиматум.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Стартап Z90 представил умную подвеску Z-Jam. Xiaomi выпустила портативную кофеварку, и Polaroid показала компактную ретро-камеру мгновенной печати Go Gen 3. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Стартап Z90 представил умную подвеску Z-Jam, которая помогает отслеживать уровень ультрафиолетового излучения в реальном времени. Производитель утверждает, что круглое устройство размером с монету точно оценивает, сколько солнечного света получает человек, как на улице, так и у окна. Одного заряда хватает примерно на неделю, а быстрая зарядка восполняет его за 2 часа. Есть и защита от брызг. Данные передаются в фирменное приложение, где формируется персональный профиль кожи. На его основе пользователь получает рекомендации, когда есть риск ожога, когда наносить солнцезащитный крем и какие уровни УФ-излучения считаются безопасными. Это особенно актуально летом, но полезно и в другое время года. Украшение доступно в серебристой и золотистой оправах и уже продается на сайте компании. Xiaomi представила свою первую портативную кофеварку. Устройство размером с термос работает по принципу полноценной эспрессо-машины. Двойная камера заваривания позволяет готовить горячий напиток как из капсул, так и из молотого кофе. Температуру контролирует керамический нагреватель, поддерживая ее на уровне около 92 градусов. Подходят и горячая, и холодная вода, а на одну порцию уходит примерно 45 секунд. Автономность зависит от режима. С уже нагретой водой энергия расходуется только на насос, и одного заряда хватает примерно на 400 чашек. Если использовать холодную воду и встроенный нагреватель, то хватит только на 3-4 порции. Корпус кофеварки защищен по стандарту IP55, а заварочная камера у нее съемная, поэтому ее легко мыть. Polaroid выпустила компактную ретро-камеру мгновенной печати Go Gen 3. Модель сохранила ключевые особенности предыдущих версий и обзавелась рядом заметных обновлений. Устройство оснащено новым объективом и более мощной вспышкой по сравнению с предыдущим поколением. Это улучшило качество снимков при сложном освещении и сделало селфи менее подверженными бликам. Первые обозреватели отметили, что обновление решает две главные проблемы предыдущего поколения – размытость кадров и слабую заполняющую вспышку. Основные функции остались на месте – встроенное зеркальце для селфи, таймер для групповых снимков и режим двойной экспозиции. Камера доступна в 5 цветах – светло-голубом, фиолетовом, бирюзовом, черном и белом. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна – континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Зимбабве Эмерсону Мнангагве в связи с гибелью детей в результате происшествия с микроавтобусом рядом с городом Гверу. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. «В этот тяжелый момент от имени своих соотечественников и себя лично выражаю искренние соболезнования вам, а также всему народу Зимбабве. Передаю слова поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», говорится в соболезновании. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравии и другими государствами в регионе Ближнего Востока. Депутаты на очередном заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва, которое проходит сегодня, в одном чтении рассмотрели и приняли проект закона о ратификации соглашения между правительством Беларуси и правительством Тогалесской Республики об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Оно было подписано 2 марта этого года в целях упрощения визового режима для граждан Республики Беларусь и Тогалесской Республики, которые имеют дипломатические и служебные паспорта. В соответствии с соглашением, граждане государств сторон имеют право без виз въезжать, выезжать, следовать транзитам и пребывать на территории государства другой стороны в течение 30 дней с даты въезда. При этом общий период их пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году. И в завершении выпуска: во всех учреждениях общего среднего образования сегодня состоятся выпускные вечера. Охрану общественного порядка в ходе праздничных мероприятий обеспечат работники органов внутренних дел. В каждой школе и на прилегающих к ним территориям организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Также работники ГАИ уделят пристальное внимание безопасности дорожного движения около учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушений ПДД или вовсе отказаться от использования личного авто. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 15, в Могилеве и Витебске 17 градусов тепла, в Гомеле плюс 24. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: новости медицины 16+.
1: О том, может ли стресс привести к онкологии, какова эпидемиологическая ситуация в Беларуси и почему мужчинам нравится пышный бюст. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! Эпидемиологическая ситуация в Беларуси остается благополучной. За последние 5 месяцев заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 30%. Основной причиной позитивной динамики стало менее интенсивное протекание ротавирусного сезона зимой. Зафиксировано примерно на 2500 случаев меньше, чем годом ранее. Тем не менее, с наступлением жаркой погоды риски распространения кишечных инфекций возрастают. В теплое время года возбудители активнее размножаются в продуктах питания. Медики призывают соблюдать меры профилактики, тщательно мыть руки, следить за гигиеной при приготовлении пищи, выбирать проверенные места для купания и обращать внимание на условия хранения продуктов в точках общепита. Сегодня со 100% уверенностью утверждать, что только стресс становится причиной появления злокачественных новообразований, нельзя, но так или иначе эти вещи взаимосвязаны, рассказал директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков. По его словам, стрессовые ситуации, безусловно, влияют на организм, и они могут провоцировать состояния, при которых организм теряет свою защиту. Согласно теории онкогенеза, в нашем организме постоянно образуются атипичные клетки, но в норме они уничтожаются. Если происходит сбой, стресс действительно может на это повлиять. Поэтому со стрессом надо бороться, хотя бы заниматься спортом и находить способы его регулировать. Влечение некоторых мужчин к женщинам с пышными формами имеет как минимум 2 глубинные причины, утверждают психологи. Объемные фигуры интуитивно ассоциируются с заботой, сытостью и защитой. Особенно часто тягу к таким женщинам испытывают те, кому в детстве не хватало материнской нежности. Кроме того, в периоды стресса, голода или опасности мужчины могут выбирать более полных партнерш. Так включается древний эволюционный механизм выживания. Также при выборе спутницы может срабатывать инстинкт размножения. Женщина в теле с точки зрения подсознания может выглядеть более здоровой и способной родить крепкое потомство. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. В продолжении темы самые неожиданные и интересные заявления белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликтов в Иране и Украине. Об этом рассказала, отвечая на вопросы журналистов, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора после интервью с президентом Беларуси. Она рассказала, что считает интервью с президентом Беларуси очень значимым с профессиональной точки зрения. Разговор получился продолжительным и обстоятельным, поэтому транслировать его планируется в полном объеме. На нескольких языках в эфире телеканала с охватом примерно 400 миллионов человек. Новые резиденты Великого Камня реализуют проекты в сфере медицины и биотехнологии. Предприятие с белорусско-российским капиталом «Фармленд» создаст современное производство инфузионных растворов, широко применяемых в учреждениях здравоохранения. Предприятие «Генева» с белорусским капиталом создает интегрированную научно-производственную платформу, которая объединяет разработку и промышленный выпуск продуктов для молекулярно-генетических и геномных исследований. Проект предусматривает внедрение автоматизированных и цифровых решений для управления лабораторными и производственными процессами. И в завершении выпуска участники республиканского велопробега, посвященного победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора белорусских святых, сегодня отправились по маршруту Минск-Логойск. Столичный этап объединил представителей государственных органов, предприятий, общественных организаций и любителей велоспорта, для которых акция стала не только спортивным событием, но и возможностью отдать дань уважения поколению победителей. Напомню, республиканский велопробег проходит с 8 по 13 июня. На каждом этапе участники посещают исторические и духовные центры страны, принимают участие в патриотических и просветительских мероприятиях. Финальной точкой маршрута станет мемориальный комплекс «Хатынь». Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0 Семен Хананаев и группа Христикс приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 14, в Могилеве и Витебске плюс 20, в Гомеле плюс 24. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. Стартап за 90 представил умную подвеску The Jam. Xiaomi выпустила портативную кофеварку, и Polaroid показала компактную ретро-камеру мгновенной печати Go Gen 3. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Стартап за 90 представил умную подвеску The Jam, которая помогает отслеживать уровень ультрафиолетового излучения в реальном времени. Производитель утверждает, что круглое устройство размером с монету точно оценивает, сколько солнечного света получает человек, как на улице, так и у окна. Одного заряда хватает примерно на неделю, а быстрая зарядка восполняет его за 2 часа. Есть и защита от брызг. Данные передаются в фирменное приложение, где формируется персональный профиль кожи. На его основе пользователь получает рекомендации, когда есть риск ожога, когда наносить солнцезащитный крем и какие уровни УФ-излучения считаются безопасными. Это особенно актуально летом, но полезно и в другое время года. Украшение доступно в серебристой и золотистой оправах и уже продается на сайте компании. Xiaomi представила свою первую портативную кофеварку. Устройство размером с термос работает по принципу полноценной эспрессо-машины. Двойная камера заваривания позволяет готовить горячий напиток как из капсул, так и из молотого кофе. Температуру контролирует керамический нагреватель, поддерживая ее на уровне около 92 градусов. Подходят и горячая, и холодная вода, а на одну порцию уходит примерно 45 секунд. Автономность зависит от режима. С уже нагретой водой энергия расходуется только на насос, и одного заряда хватает примерно на 400 чашек. Если использовать холодную воду и встроенный нагреватель, то хватит только на 3-4 порции. Корпус кофеварки защищен по стандарту IP55, а заварочная камера у нее съемная, поэтому ее легко мыть. Polaroid выпустила компактную ретро-камеру мгновенной печати Go Gen 3. Модель сохранила ключевые особенности предыдущих версий и обзавелась рядом заметных обновлений. Устройство оснащено новым объективом и более мощной вспышкой по сравнению с предыдущим поколением. Это улучшило качество снимков при сложном освещении и сделало селфи менее подверженными бликам. Первые обозреватели отметили, что обновление решает две главные проблемы предыдущего поколения – размытость кадров и слабую заполняющую вспышку. Основные функции остались на месте – встроенное зеркальце для селфи, таймер для групповых снимков и режим двойной экспозиции. Камера доступна в 5 цветах – светло-голубом, фиолетовым, бирюзовым, черным и белым. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии. Наш

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Автомобильные новости. 16+.
4: Привет. Инспекторы ГАИ получат новые светоотражающие жилеты с маячками. Маску ПАВА сделал передвижной класс на колесах. Теперь учить безопасности будут с голограммами. И в Каменецком районе завершили обустройство необычного участка дороги, ведущей к национальному парку Беловежская пуща. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. У сотрудников госавтоинспекции Беларуси появились новые элементы форменного обмундирования. В частности, обновлен дизайн светоотражающих жилетов. Кроме того, на них теперь устанавливаются персональные красно-синие проблесковые маячки. Новую экипировку продемонстрировали министру внутренних дел Ивану Кубракову во время учебно-методического сбора руководящего состава подразделений ГАИ, который прошел накануне в колледже МВД. Нововведения направлены на повышение заметности инспекторов при несении службы в темное время суток и улучшение безопасности сотрудников на дороге. Маску ПАВА показал новую разработку – специальный автофургон для госэнергонадзора. Авто назвали «Инфомобилем». Придумали ее не для перевозки грузов, а для обучения людей. Главная задача – рассказывать жителям городов и деревень, как пользоваться газовыми плитами, электроприборами и не нарушать правила энергобезопасности. В основе новинки – шасси МАЗ «Лира». А вот самое интересное – внутри. Масса авто не превышает 3 тонн, так что управлять им может любой водитель с категории «Б». Никаких дополнительных прав не нужно. В кузове установили большую интерактивную сенсорную панель и голографический проектор. С их помощью можно проводить занятия и показывать обучающие ролики. И в завершении выпуска: в Каменецком районе завершили обустройство необычного участка дороги, которая ведет к национальному парку Беловежская пуща и агрогородку Каменюки. Теперь колеса авто играют музыку. На проезжей части специалисты нанесли специальные шумовые линии из холодного пластика. Их здесь целых 3695 штук. Когда машина проезжает по ним, возникает вибрация и звук, который складывается в узнаваемую мелодию. Протяженность музыкального участка 700 метров. За это время автомобилисты и пассажиры могут услышать полный первый куплет знаменитой песни «Беловежская пуща». Всего 52 ноты. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Тамара Молестова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент Беларуси поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Правительством принято решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму. Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. Школы и гимназии Беларуси сегодня начали прием документов в первые классы.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования.
2: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
1: Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контрактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. И речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока.
0: Это важно.
1: Самые неожиданные и интересные заявления белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликтов в Иране и Украине. Об этом рассказала ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора после интервью с Александром Лукашенко. Она подчеркнула, что для аудитории телеканала важно мнение каждого из мировых лидеров. И «Аль-Арабия», в отличие от многих других средств массовой информации, стремится предоставить

0: Это на вопросы о конфликтах в Иране и Украине. Мнение президента Беларуси о том, когда и как они могут быть завершены. Александр Лукашенко высказал уверенность, что возможность для их завершения, безусловно, есть, но находится вовсе не в военной плоскости, а исключительно через диалог. Важность диалога подчеркивалась неоднократно, что перекликается с позицией канала, где также считают, что диалог должен стоять превыше всего, сказала корреспондент Аль-Арабии. Говоря о самой неожиданной информации, услышанной во время интервью с белорусским лидером, она отметила, что это касалось ядерного разоружения. «Это неожиданное мнение, которое очень интересно услышать. Президент был очень прямолинеен. Думаю, глобальной аудитории это тоже будет интересно и важно», подчеркнула Мелинда Нусифора. Она уверена, что интервью с мировым лидером – огромная журналистская удача. «Я рассматриваю это интервью как особенное. Я брала интервью у других мировых лидеров, но это было самым долгим и самым разносторонним по вопросам», поделилась Мелинда Нусифора. «Интервью будет показано целиком в рамках моего шоу. Обычно это шоу дебатного формата, но когда мы берем какие-то особенные, интересные интервью, посвящаем все шоу им. Именно так и будет в этот раз, потому что это интервью действительно получилось особенным. Не будет никакого монтажа, мы не будем резать его на какие-то мелкие части, чтобы вписать в эфир других передач. Оно пойдет целиком».
1: Факты на стол.
0: Интервью взяла журналист и телеведущая Мелинда Нусифора. В ее портфолио австралийская телерадиовещательная корпорация ABC, CNN и TRT World. Она брала интервью у наследного принца Саудовской Аравии, министров обороны Пакистана, Бельгии и Латвии, бывших премьер-министров Израиля. Телеканал «Аль-Арабия» – международный арабоязычный новостной канал. Он основан в 2003 году. Штаб-квартира располагается в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Канал работает в круглосуточном формате на арабском языке с отдельной версией на фарси для иранской аудитории. К нему имеют доступ более чем 150 стран через спутниковое, кабельное и цифровое вещание. Через онлайн-платформы, сайты и социальные сети «Аль-Арабия» охватывает значительную часть аудитории Ближнего Востока, Африки, а также за их пределами. Интернет-версия телеканала публикует новости на 4 языках – арабском, английском, урду и фарси. Таковы основные темы этого дня. С вами была Тамара Молостова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин рассказал о том, за счет чего можно выиграть конкуренцию на внешних рынках.
2: Мы видим, что глава государства очень глубоко погружен в тему развития нашей промышленности, в тему оценки мировых рынков, автомобильной промышленности, да, и другой техники. И, безусловно, сейчас на рынках, глобальных рынках происходит рост конкуренции. Это связано с тем, что идет внедрение передовых технологий в области конструирования, инженерии. Это связано и с внедрением искусственного интеллекта, да, ускорением процессов разработки узлов, механизмов, деталей. И мы прекрасно понимаем, что тот же автобус, да, либо другой автомобиль, он состоит из большого количества различных узлов и механизмов. И если мы делаем свою технику и делаем ее не только для внутреннего рынка, но и на экспорт, естественно, мы должны ориентироваться на то, чтобы все комплектующие были нашего отечественного производства. Почему? Потому что, в первую очередь, мы видим усиление борьбы за технологии, ограничения в виде различных санкций, введения на поставку тех или иных приборов, да, там, каких-то комплектующих от западных корпораций. Зачем нам быть в нужде или в зависимости от каких-то недобросовестных поставщиков? Мы, в первую очередь, должны разрабатывать все это сами, внедрять это все. Но, ладно, санкции. Главное другое в том, что когда мы имеем возможность разрабатывать и производить свои комплектующие, то это огромный-огромный рынок. Да, это рынок не только готовых уже изделий, готовой техники, но и последующий рынок запчастей, обслуживания, сервиса. Да, и, конечно же, раз это наша ниша, да, новый рынок, новое направление, мы, безусловно, можем создавать новое предприятие, расширять спрос на рынке труда, да, повышать уровень квалификации образования наших работников и тем самым зарабатывать гораздо больше, давать нашим гражданам возможность иметь высокий уровень заработных плат. Поэтому, конечно же, президент говорит, наша задача, если мы занимаемся экспортом, наши комплектующие должны быть отечественного производства, не зависеть ни от кого, должно быть их крайне высокий уровень технологического развития и крайне высокий уровень качества, потому что сейчас конкуренция идет не только по цене, но и, безусловно, по качеству, по сервису. И президент акцентировал внимание, что да, на текущий момент мы выигрываем наших конкурентов, но конкуренция, она таковая сейчас, что даже 3-4 месяца может переломить или изменить весь рынок, потому что внедряются новые технологии, новые какие-то решения, и мы на постоянной основе должны мониторить все эти инновации и внедрять их в производство для того, чтобы быть крайне востребованным. Наша продукция должна быть крайне востребована на внешних рынках.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.»
0: Реклама.
2: Ток-шоу «Будни». По скриптум. 16+.
3: Председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин отметил, что ДКБ – это тот инструмент, который дает нам возможность защищать себя и свои интересы.
4: Экономику и свои рынки нельзя защищать исключительно только экономическими средствами, потому что мы видим, как агрессируют корпорации и банки западного, коллективного Запада. Да? Они используют НАТО, используют провокации, используют вооруженные конфликты для того, чтобы захватывать рынки чужих государств, регионов. И в этих условиях, конечно же, раз мы создаем в рамках евразийского пространства единое экономическое пространство, да, усиливаем торговые, производственные, научно-технологические связи, да, закрываем свой рынок, конечно же, все наши конкуренты агрессируют, нервничают, недовольны, и в этих условиях мы, конечно же, должны защищаться, и ДКБ выступает как раз той организацией, мощная организация, которая как раз и защищает наши интересы, но уже не в рамках какого-то отдельного государства, но в рамках всего евразийского пространства. И мы видим, что Запад всячески пытался создать условия для того, чтобы подорвать ОДКБ, а значит, он прекрасно понимал значимость ОДКБ на перспективу, что это будет выступать одним из ключевых стабилизирующих факторов на евразийском пространстве, а значит, не будет давать возможность для проведения агрессивной, да, внешней политики странам НАТО и, в принципе, странам всего коллективного Запада. А что это, ну, если простым языком говорить? Раз мы успешные, раз мы развиваемся, то, естественно, нам завидуют. И хотели бы сделать так, чтобы мы обнулились, отдали все свои ресурсы, богатства им, они бы как метрополия нажились бы на колониях, а мы этого, естественно, не хотим. Для этого необходима нам защита. ДКБ – это как раз тот инструмент, который дает нам возможность защищать себя и свои интересы.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

Рабочий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

разные пути, но ты сумеешь всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на без кассира «Бай» и 24 афиша «Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+».
0: Реклама.

0: Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах.
1: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
0: В продолжении темы, что касается Ближнего Востока, глава государства уверен, что там нет других вариантов, кроме как завершить конфликт.
1: Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране.
0: Александр Лукашенко подчеркнул, что объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки, заявил президент. В Беларуси готовятся изменения в закон о государственных наградах. Об этом сообщил министр юстиции Евгений Коваленко. Работа над законопроектом ведется уже несколько месяцев. Одним из завершающих этапов стало заседание межведомственной рабочей группы в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Евгений Коваленко также объяснил, что инициатива по корректировке законодательных актов связана с практикой применения соответствующих документов и изменениями в общественных отношениях. И в завершении выпуска новый музей Спаса Ефросиньевского женского монастыря в торжественной обстановке сегодня открыли в Полоцке. В трех выставочных залах рассказывается об истории монастыря от его основания до современности, об архитектуре и археологических находках, расположенного на территории монастыря Спаса Преображенского храма, а также процессе его реставрации и обнаружении древних фресок XII века. Инициатором создания музея стал уполномоченный по делам религии и национальности при Совете министров Беларуси Александр Румак. Он принял участие в церемонии открытия и напомнил, что Ефросиньевский монастырь является одним из духовных центров православной конфессии, которые создавались по поручению президента. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 13, в Могилеве и Витебске плюс 17, в Гомеле 23 градуса тепла. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Говорю в эфире Альфа-Радио всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самое классное, самое известное и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Но традиционно начнем с новостей из мира шоу-бизнеса. Мик Джаггер ясно дал понять поклонникам Rolling Stones, группа горит желанием снова отправиться в турне. В новом интервью музыкант выразил большой энтузиазм по поводу будущих гастролей, продвигая предстоящий 25-й студийный альбом коллектива, релиз которого запланирован на 10 июля. Эти комментарии прозвучали после того, как группа отменила планы по проведению стадионного тура по Великобритании и Европе в 2026 году. В записи альбома приняли участие впечатляющие группы, гости, в том числе Пол Маккартни, Роберт Смит, Стив Уинвуд, а также были использованы архивные записи покойного Чарли Уотса. Весь альбом был записан менее чем за месяц в лондонской студии с продюсером Эндрю Уотом, который также работал над альбомом 2024 года. Джаггер высоко оценил эти сессии. Это были очень напряженные несколько недель. Мне нравится там студия, потому что она не слишком большая, поэтому можно почувствовать страсть, которая царит в зале от каждого участника. Хотя официальные даты тура еще не объявлены, энтузиазм Джаггера говорит о том, что The Rolling Stones еще далеки от завершения своей карьеры. В свои 81 год легендарный фронтмен по-прежнему полон решимости снова подарить зрителям очередную свою работу и легендарную энергию живых выступлений группы. Так что фанаты ждут. Ну а теперь завершаем с новостями из мира шоу-бизнеса и переходим к нашей горячей двадцатке музыкальных ярких новинок и уже полюбившихся хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент на бичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: ведущих хитов недели.
1: 18-я строчка The Door, Тедди Свимс. О личной жизни Тедди Свимс до того, как он стал популярным, сведений немного. Будучи гостем одного известного радиошоу, он упомянул, что в прошлом ему довелось столкнуться с предательством со стороны своей девушки. Он рассказал, что расстался с ней, впоследствии сумел даже простить ее и сохранить с ней дружеские отношения. По словам Тедди, именно этот опыт стал для него источником вдохновения при работе над песней The Door, лирический герой которого долго терпел плохое отношение к себе ради любви, но в итоге указал обидчице на дверь. Кстати, в феврале 24 года Свимс появился на вечеринке Грэмми в обществе певицы Райш Райт. Это был их первый совместный выход в свет, при этом молодые люди были знакомы достаточно давно. The Door, Тедди Свимс, 18-е место.
2: 18-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 17-я позиция. Апотек, Розе и Бруно Марс. До того, как стать успешным соло-вокалистом, Бруно Марс был автором песен Флоу Райды, Адама Левина и многих других исполнителей. Его первым появлением в качестве певца стало участие в записи альбома Animal. Популярность пришла сразу же после первых композиций, в которых Марс был и исполнителем, и соавтором. Апотек, Розе и Бруно Марс. 17-е место.
0: 17-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spot a fake. Ava Max. 16.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин. Музыкант окончил начальную школу и среднюю школу. В период учебы он заинтересовался танцами. Как делился певец в одном из интервью, однажды на уроке в школе они с друзьями увидели на столе у учителя объявление о наборе на занятия по брейк-дансу и решили все вместе записаться в надежде обрести популярность. Пак посещал танцевальную академию, где изучал такие стили танца, как локинг и многие другие. Позднее Чи Мин перешел в высшую школу искусств, где был признан лучшим учеником на факультете современного танца. Это открыло перед ним новые перспективы. После получения среднего образования Пак стал студентом Сеульского кибер-университета, где получил диплом в области трансляций и развлечений. Он продолжил учебу в магистратуре, изучая деловое администрирование в сфере рекламы и СМИ. Ху Чи Мин, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Вадимом Шепельдом. 13-я позиция «Эспрессо» Сабрина Карпентер. Американская звезда, которую точно можно назвать универсальной артисткой. Поклонники успели оценить ее актерский талант и яркие вокальные способности. Исполнительница не перестает радовать публику новыми проектами, оттачивает мастерство на различных музыкальных фестивалях и съемочных площадках, а также становится все более популярной не только в США, но и в других странах. «Эспрессо» Сабрина Карпентер. 13-е место.
1: 13-е место.

0: Альфа-хит парад.
1: Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит.
1: 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Мартин.
0: 11-е место.

0: Соединенным Штатам Америки надо действовать быстрее в деле завершения конфликта с Ираном. Об этом президент Беларуси заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Главу государства спросили насчет действий сторон в вопросе завершения конфликта. Стоило ли бы Ирану действовать быстрее в этом направлении, в том числе с учетом звучавших от президента США Дональда Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начинать данный процесс.
1: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует порой на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
0: Александр Лукашенко отметил, что это только то, что видно на поверхности. Вместе с тем президент уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны США, Израиль и Иран к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Гуманитарная помощь, направленная по поручению Александра Лукашенко пострадавшим от масштабных наводнений центральным районам Вьетнама, передана накануне в морском порту Дананга. Груз в составе товаров белорусского производства массой около 27 тонн приняло руководство департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама. Советник-посланник белорусского посольства Олег Шлома отметил, что Вьетнам может всегда рассчитывать на братскую помощь Беларуси в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. В нашей стране запускают проект по развитию автомобильной электроники. Как подчеркнул министр промышленности Андрей Кузнецов, это важный этап развития промышленной кооперации, направленный на поэтапное увеличение уровня локализации автомобильных компонентов. Документ предусматривает расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для автомобилей. Речь идет о ключевых элементах цифровой архитектуры, панели приборов, мультимедийном дисплее и блоке управления. Выход на серийное производство намечен на начало будущего года. И в завершении выпуска. Сегодня во всех учреждениях общего среднего образования состоятся выпускные вечера. В каждой школе и на прилегающих к ним территориям организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Также работники ГАИ уделят пристальное внимание безопасности дорожного движения около учреждений образования. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 13, в Бресте и Гродно плюс 15, в Могилеве и Витебске 19 градусов тепла, в Гомеле плюс 22. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радиодвадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: дня и ночи, ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Десятая позиция – Overdrive от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова на горизонте. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называют одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. Их видео набирает тысячи просмотров. На счету у дуэта ремиксы на многие известные по всему миру композиции. Но в 2018 году они выпустили сингл Paradise, который вознес их на вершину музыкального олимпа. Overdrive от Offenbach. Десятое место.
1: Десятое место.

0: Hit Parade.
1: Девятая строчка. Джек Джонс, композиция «Whistle». Выступая в лондонских клубах, музыкант объединился с диджеем Рипперманом, продюсером грайм-музыки, который покорил весь мир. После знакомства с Дюком Дюмоном он заинтересовался хаус-музыкой. Вместе они написали и спродюсировали несколько композиций. Ну а в марте 2014 года сингл «I Got You» достиг первой строчки британского синглового чарта. По окончанию года трек был представлен на премию Грэмми в номинации «Лучшая танцевальная запись» и в категории «Британский сингл года». 24 июля 2015 года музыкант выпускает очередную работу, ну а к декабрю 2016 года сингл «You Don't Know Me» просто делает его мега популярным. Композиция стала его самым успешным проектом и достигла третьей строчки Великобритании, а также вошла в топ 5 нескольких европейских стран. Ну а 16 июня 2017 года музыкант выпускает сингл, записанный совместно с американской певицей Деми Ловато. Трек занял 22-ю строчку синглового чарта Великобритании. Джек Джонс, композиция «Whistle», 9-е место.
0: 9-е место.

0: бах, серьезный блондин – это Дориан Ло в этом коллективе, а темноволосый – забавный кудряш Цезарь Лоран де Рюмбель. Да, его действительно зовут Цезарь. Они познакомились еще в начальной школе и стали друзьями, не разлей вода, можно даже сказать, братьями. Уже лет с 8 мальчики начали играть на музыкальных инструментах, но это было больше хобби, чем нечто серьезное. Когда им было по 13 лет, отец Дориана, который работал музыкантом, объяснил парням, что музыка дает прекрасный жизненный опыт. С этого момента все и началось. Парни решили создать свою рок-группу, вдохновляясь творчеством The Rolling Stones и Led Zeppelin. Но Deep House однажды взял вверх. Название они придумали в честь французского композитора Жака Оффенбаха. Первые же синглы открыли им путь в большой мир музыки. Одно за одним пошли удачное сотрудничество со знаменитыми диджеями, такими как Робин Шульц и Тиесто. Ну а 25 ноября 2016 года вышел новый трек Be Mine, который прогремел на весь мир. И что скрывать, гремит до сих пор. Overview от Оффенбах. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это золото-хит парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me, Artemas. В 2016 году молодой певец выпустил под псевдонимом Artemas композицию, которую он сам впоследствии назвал очень плохой рок-песней. Тем не менее, ее активно крутили по местному радио. Пандемия, которая пагубно сказалась на развлекательной индустрии, для самого музыканта стала шансом отточить мастерство и поработать над материалом, ни на что не отвлекаясь. Он целыми днями не выходил из спальни, домашней студии звукозаписи и к ноябрю 2020 года добился первого успеха благодаря своему синглу в жанре альтернативного R&B. Мультиинструменталист самоучка усердно трудился весь следующий год, выпустив 5 песен. Одна из них, Санни, попала в плейлист на Spotify. Я не могу в это поверить, я этого не ожидал, но ощущение действительно хорошее. Говорил об этом результате исполнитель. I like the way you kiss me, Artemas, четвертое место.

0: Альфа-хит-парад. Третья строчка «Dancing in Love» Alan Walker and Mick. 21 марта 2019 года на официальном канале Алана выложили видео на свежий трек «On My Way», записанный Сабриной Карпентер. Как и пристало клипом Уокера, количество просмотров за считанные месяцы стало исчисляться сотни миллионов. Алан запустил собственный мерч, и поклонники могут и сейчас приобрести в онлайн-магазине одежду с логотипом музыканта. В ассортименте среди футболок, худи и бейсболок представлена черная маска, ставшая чертой фирменного стиля Уокера. На публике он традиционно появляется наполовину прикрытым лицом и в капюшоне. Dancing in Love, Alan Walker and Mick. Третье место.
1: Третье место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

четвертая строчка «I like the way you kiss me» Артемас. Третья позиция «Dancing in love» Алан Уокер.

0: хитов недели.
1: Первая строчка. «Азизам» Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: В 2023 году у Ширана вышел альбом «Минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого», где певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он пережил смерть близкого друга, болезнь жены, новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд, кстати, в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени, которая прослеживается в следующем творении. Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного настроения в разгар этого лета, в разгар месяца июня. И, конечно же, до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен Нусифора. Александр Лукашенко ответил примерно на 20 вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования.
2: Мир очень неспокоен сейчас. Именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
1: Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. Коснулись и темы конфликта США с Ираном.
3: Вы упомянули о том, что США как будто бы тянет за завершением этого конфликта, но в то же время президент Трамп обвиняет иранцев в том же самом, что они затягивают с мирными переговорами, не хотят начинать этот процесс. Как вам кажется, стоило ли Ирану действовать быстрее в этой ситуации, стоило ли им пойти первыми на этот шаг?
2: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует, порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом. Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что мы не участвуем в этих переговорах. Там под этим покрывалом могут быть разные тенденции. И учитывая, что в Соединенных Штатах Америки иногда утром говорят одно, вечером другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы конфликт этот был закончен.
1: Международный арабоязычный телеканал «Аль-Арабия» основан в 2003 году. Штаб-квартира располагается в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Канал работает в круглосуточном формате на арабском языке и доступен более чем в 150 странах мира через спутниковое, кабельное и цифровое вещание. Интернет-версия телеканала

0: возможность пообщаться с белорусским президентом. Ведущая подчеркнула, что встреча длилась дольше, чем планировалось, около 1,5 часа. В ходе беседы были затронуты самые разные вопросы, в том числе конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, коснулись также темы ядерной безопасности. Мнение белорусского лидера по этому вопросу журналистке, по ее словам, было особенно интересно. Она считает, что и глобальной аудитории это будет очень интересно и важно услышать. Мелинда Карен Носифора уверена, что интервью с мировым лидером – огромная журналистская удача, а интервью будет показано целиком, без всякого монтажа. Больше подробностей читайте на сайте СББ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
1: Картина дня.
0: Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси утвердили отчет об исполнении бюджета Фонда соцзащиты населения за 2025 год. Он продемонстрировал значительный профицит – свыше 3 миллиардов 650 миллионов рублей. В фонд поступило более 35,5 миллиарда рублей, причем 93% этой суммы обеспечили взносы на государственное социальное страхование. Общие расходы составили около 32 миллиардов 600 миллионов рублей. 18% из них пошли на выплату различных пособий, еще 80% на пенсии. В течение года они повышались дважды в феврале и сентябре. Кроме того, четырежды увеличивались минимальные пенсии и доплаты для пожилых людей старше 75 лет, вслед за увеличением бюджета прожиточного минимума. В итоге фонд не только полностью выполнил все обязательства перед гражданами, но и сформировал значительный запас средств на будущее, отметила зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей Светлана Барташ.
2: Сегодня хочу отметить, что количество плательщиков зарегистрировано в фонде больше, чем 811 тысяч. И по сравнению с прошлым годом и позапрошлым годом наблюдается тенденция роста и как юридических лиц, так и самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают взносы в фонд социальной защиты населения.
0: Депутаты также рассмотрели отчет об исполнении республиканского бюджета за 2025. Он реализовывался на фоне непростых экономических условий. Доходы составили более 50 миллиардов рублей. За счет этих средств были профинансированы здравоохранение, образование, промышленность и иные сферы. В итоге сложился дефицит в размере 2 миллиардов рублей. Это более чем вдвое меньше первоначального прогноза. Как подчеркнул председатель постоянной комиссии Палаты представителей Василий Панасюк, этот показатель не критичный.
3: Это не критично, это не страшно. Это говорит о динамике, это говорит об управляемости данным процессом дефицитности бюджета с возможностью его компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований. По расходам скрывать не будем, надо этим гордиться, что велика доля социальных расходов. На рост этой доли повлияло прежде всего это повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Это на 11%.
0: Депутаты также ратифицировали межправсоглашение с Тогалесской республикой об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Это должно активизировать деловое сотрудничество и способствовать развитию официальных контактов между странами. В Беларуси создаются условия для использования токенов в качестве средства расчета. Соответствующее постановление утверждено правительством. Устанавливаются разрешенные случаи использования юридическими лицами токенов в расчетах, проводимых через криптобанки по внешнеэкономическим договорам. Право предоставлено юридическим лицам в случаях осуществления ими внешнеторговой деятельности, экспорт, импорт товаров, услуг, работ, объектов интеллектуальной собственности, а также в отдельных случаях деятельности форекс-компаний, лизинговой деятельности. Нацбанк отмечает колоссальный рывок Беларуси в расчетах в национальной валюте во внешней торговле. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров в эфире телеканала «Первый информационный». Также эксперт пояснил, почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в резервных валютах прошлого.
4: Мы привыкли думать, что доллар или евро – это некие универсальные линейки, которыми измеряется успех любого бизнеса. Но что происходит, когда эта линейка превращается в удавку? Когда глобальная расчетная система из удобного сервиса трансформируется в инструмент политического шантажа. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему ЕАЭС. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Президент четко дает понять, финансовая система должна служить интересам народа, а не быть заложницей чужих санкционных игр. Почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в резервных валютах.

0: валютах прошлого? И главное, как это влияет на стабильность цен в наших магазинах? Давайте разбираться. Если глобальные тренды показывают нам направление, то цифры внутри ЕАЭС – это уже свершившийся факт. Мы больше не рассуждаем о независимости от доллара, мы в ней живем. Главная цифра, которую озвучил председатель правительства России Михаил Мишустин, доля национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС достигла феноменальных 93%. А чтобы понять масштаб этого достижения, давайте посмотрим на динамику последних 10 лет. Если мы вернемся в середину 2010-х, картина была иной. На протяжении долгого времени, примерно с 2013 по 2020 годы, доля нацвалют в ЕАЭС колебалась в районе 70-73%. Казалось бы, мы бились как голубь в стеклянный потолок. Доллары и евро воспринимались многими как единственный вариант проведения крупных сделок по газу, нефти или сложной технике. Мы торговали друг с другом, но продолжали платить налог Западу. Но посмотрите, что произошло в последние 3 года. От стабильных 73% мы прыгнули сразу к 90%, а затем и к 93%. Почему это стало возможно? Во-первых, политическая воля. Как неоднократно заявлял наш президент, эпоха поклонения чужим валютам закончена. Мы перевели расчеты за энергоносители в рубли, что мгновенно выбило почву из-под ног долларовой монополии. Во-вторых, инфраструктура. Мы не просто сменили значок валюты в контрактах, были созданы независимая система передачи финансовых сообщений, которая не подвластна санкциям со стороны Европы и США. Ну и, конечно, санкции. Не было бы санкций, многие бы до сих пор не отказались от доллара и евро не только в расчетах, но и в контрактах. Сегодня ЕАЭС – это пример для всего мира. Мы доказали, что за 10 лет можно пройти путь от частичной зависимости до практически полной финансовой независимости внутри объединения. Мы построили независимую межстрановую систему, где правила игры устанавливаем мы сами. Это и есть реальная интеграция в действие.
1: Расчеты в нацвалюте – это минимизация риска внезапного скачка курса доллара, прямой вклад в низкую инфляцию, надежность выплат, меньшая зависимость от иностранных компаний-монополистов. Также рассказал эксперт о том, как обстоят дела с расчетами в нацвалюте во внешней торговле Беларуси.
0: Здесь динамика впечатляет не меньше, чем в рамках всего Евразийского союза. По итогам 2025 года мы вышли на показатель в 70%. Это колоссальный рывок, почти в 2 раза за 6 лет. Но здесь есть еще один очень важный нюанс, о котором не всегда говорят аналитики. Для оценки мы используем максимально жесткий и честный критерий оценки. В эти 70% мы включаем расчет только в национальной валюте страны-партнера. Что это значит на практике? Если мы торгуем с Россией, это расчеты в белорусских или российских рублях. Если с Китаем, в белорусских рублях или юанях. Но если, например, сделка с Казахстаном и используются российские рубли, в данную статистику это уже не попадает. Почему это важно для каждого белоруса? В конечном итоге любая макроэкономическая цифра имеет значение только тогда, когда она трансформируется в уверенность каждой семьи. Во-первых, повышается предсказуемость цен. Когда товар из России или Китая закупается за рубли или юани напрямую, из его стоимости исчезает налог на риск относительно доллара. Предприятию не нужно закладывать лишние проценты на случай внезапного скачка курса доллара. Это прямой вклад в низкую инфляцию в наших магазинах. Во-вторых, надежность выплат. Если заводы получают оплату без задержек и блокировок в западных банках-корреспондентах, значит, вовремя выплачивается зарплата, а в бюджет вовремя поступают налоги. Это новые садики, школы, стабильные пенсии. Здесь логика такая же, как и в использовании национальных платежных систем. Чем меньше зависимость от иностранных компаний-монополистов, тем выше уровень национальной безопасности.
1: На наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура, отметил Александр Егоров. Глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей.
0: Подводя итог, мы должны признать, мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом. или вынуждены мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС, готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
1: В 2026 году в Минске будет реализована 51 гражданская инициатива. Депутаты Мингорсовета на сессии утвердили выделение дополнительных средств на реализацию гражданских инициатив, а также приняли решение о реализации еще 10. Как отметил председатель постоянной комиссии Совета по самоуправлению и правопорядку Вячеслав Кузнецов, все поданные заявки – это детские и спортивные площадки. Некоторые уже реализованы, какие-то будут открываться в преддверии государственных праздников Дня города.
2: В 2026 году на конкурс по реализации гражданских инициатив было подано более 70 проектов. Это инициаторы, которые взяли на себя ответственность, ответственность положением, 10% от стоимости гражданской инициативы собственными средствами граждан. Для реализации в 2026 году будет предложено утверждение депутатского корпуса 51 гражданская инициатива на сумму практически 1,9 миллиона рублей. Если по категориям, то это все поданные детские площадки игровые и спортивные площадки. Некоторые уже реализованы, некоторые будут открываться в преддверии национальных праздников, Дня города. И я надеюсь, что этим мы покажем, что наши избиратели инициативные, и они увидели, что власть готова реализовать. И, как я уже сказал, на этой сессии дополнительное финансирование, практически 500 000 будет еще выделено на реализацию данных гражданских инициатив.
1: Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Российская Федерация – уверенная в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации, говорится в поздравлении. Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя отчизны, а гражданам России счастья и благополучия. Поздравительное послание от президента Беларуси также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы, председателю парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.
3: Картина дня.
1: 27 тонн гуманитарной помощи Вьетнаму, направленные по личному поручению президента Александра Лукашенко, официально переданы в морском порту Дананга. Минск оперативно откликнулся на просьбу Ханоя о содействии в ликвидации последствий разрушительных наводнений, которые нанесли серьезный ущерб центральным районам Вьетнама. Пострадавшие регионы, включая наиболее затронутую стихией провинцию Куангчи, получили партию товаров исключительно белорусского производства, продукты питания, текстиль и предметы продукты первой необходимости. Груз приняло руководство Департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама. Бронетанковая бригада Германии впервые отрабатывает ведение боя на территории Литвы. На полигоне Пабрады стартовала основная фаза учений. Они проходят всего в 15 километрах от границы с Белоруссией. Участвуют около 3000 военнослужащих из 8 стран НАТО, преимущественно солдаты Бундесвера. Ключевая особенность учений – массовое применение беспилотников. Задействовано более 300 дронов. Также к маневрам привлекли артиллерию, боевые вертолеты, танки и бронемашины пехоты. До конца 2027 года Берлин планирует полностью развернуть эту бригаду в Литве. Тем временем сама Литва увеличивает военные расходы. Причины пояснил председатель правления общества знания Алексей Авдонин.
4: Когда политики начинают заявлять о том, что надо увеличить расходы на войну, это всегда казнократство. Это всегда стремление украсть государственные деньги. Ну, понятно, что хочется генералу иметь виллу где-нибудь в Италии или в других теплых регионах. Вот и все. Это попытка элиты украсть деньги своего народа. Больше ничего. Мало того, надо понимать, что такие лимитрофные образования, как Литва, Латвия и Польша, да, напомню, что лимитрофные – это значит приграничные. Термин был введен еще Римской империей для тех территорий, которые граничили якобы с варварами, обеспечили защиту Римской империи от варварских племен. Вот сейчас Польша, страны Балтии и Украины воспринимаются как воспринимаются Брюсселем и западными элитами как лимитрофными образованиями. На этих территориях не может существовать в принципе развитого государства, развитого общества. Их основная задача – это обеспечение приграничных войск. Вот они это и делают. То есть, это провиант, то есть увеличение военных расходов, это увеличение как раз провианта на содержание не только литовских войск, но и содержание натовских войск, которые там будут.
1: В Зимбабве загорелся автобус со школьниками. В салоне находились 24 ребенка. Выбраться из горящей машины удалось не всем. 7 человек погибли. По предварительным данным, причиной могла стать канистра с бензином. Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью детей. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. В этот тяжелый момент от имени своих соотечественников и себя лично выражаю искренние соболезнования вам, а также всему народу Зимбабве. Передаю слова поддержки родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в соболезновании.
3: Картина дня.
1: Правительство усиливает потенциал Национального агентства по туризму. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси. Согласно документу, Центр международных связей передается из ведения Минобразования в подчинение Нацагентства по туризму и меняет название на Центр развития туризма и международных связей. Решение направлено на мощное продвижение белорусского турпродукта как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также на повышение экономической эффективности профильной деятельности. Следственный комитет усиливает мониторинг контента в социальных сетях, прежде всего в Threads и TikTok. Ведомство фиксирует рост публикаций, содержащих дезинформацию, разжигание социальной вражды, клевету, ложные сообщения об опасности и даже реабилитацию нацизма. Следователи подчеркивают, один провокационный пост способен за часы охватить десятки тысяч пользователей и вызвать беспокойство среди населения. Ложные сообщения отвлекают силы правоохранительных органов и экстренных служб от реальных задач. Особый акцент на материалах, которые вводят граждан в заблуждение по вопросам общественной безопасности, работы госорганов, экономической или социальной ситуации. ВСК напоминают, поводом к возбуждению уголовного дела могут быть не только заявления граждан, но и сообщения в СМИ и соцсетях, а также самостоятельное выявление признаков преступления. Установлены случаи, когда авторы ради охватов публикуют вымышленные истории, выставляют себя жертвами или свидетелями преступлений. Таким фактам будет дана правовая оценка. Следственный комитет совместно с другими правоохранительными органами продолжает выявлять причастных к подобным деяниям. Виновные привлекаются к ответственности по статьям Уголовного кодекса. СК призывает пользователей проявлять ответственность и не распространять деструктивный контент. В Беларуси продолжаются акции, приуроченные к Всемирному дню донора крови. Сегодня площадкой для благотворительной инициативы стала Минская больница скорой медицинской помощи. Ежедневно здесь выполняют сложные операции и оказывают помощь пациентам с тяжелыми травмами. Поэтому потребность в донорской крови остается высокой. Как отметила главный врач больницы Ольга Светлицкая, только для обеспечения потребностей учреждения требуется около 10 литров крови в сутки. Именно поэтому здесь особенно ждут постоянных доноров и тех, кто решил присоединиться к движению впервые.
5: Несмотря вот на развитие медицины, систем здравоохранения, их обеспеченность, мы все так же, как и 100 лет назад, и 30 лет назад, и 10 лет назад, мы все так же нуждаемся в крови. Потому что кровь – это жизнь. Мы благодарны волонтерским организаторам, просто волонтерам, просто сопереживающим согражданам, которые находят возможность прийти. Это позволяет некоторым людям почувствовать вот это тепло в сердце и отдать немножко, капельку крови, да, этим людям.
1: Стать донором может практически каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 65 лет и весом более 55 килограммов. Перед донацией участники проходят медицинский осмотр и заполняют необходимые документы. После допуска специалистов донору предлагают легкий перекус, а затем приглашают в зал для сдачи крови. За одну процедуру, которая занимает около 10 минут, заготавливают почти пол-литра крови, около 485 миллилитров. Участие в акции традиционно принимают и представители Белорусского Красного Креста, рассказала председатель Минской городской организации общества Романия Зорина.
6: Сдать кровь – один из самых важных гуманитарных поступков в жизни человека. И это не только проявление милосердия, доброты, но и проявление гражданской позиции наших белорусов. Доноры приходят очень разные. Приятно отметить, что много молодых людей, много так называемых первичных доноров. Мы их очень приветствуем и ждем. И мы, и наши партнеры здравоохранения обязательно ждем повторно.
1: Каждая донация – возможность помочь сразу нескольким пациентам. После переработки кровь разделяют на компоненты, которые используют при лечении тяжелых заболеваний, проведении операции и оказании экстренной помощи. Только в БСМП ежедневно принимают около 30-40 доноров, а за год здесь заготавливают порядка 5000 литров крови. Организаторы уверены, что донорство остается одним из самых важных проявлений гражданской ответственности и взаимопомощи. Сегодня вечером белорусские 11-классники говорят школе «Последнее прощай». По всей стране праздничные мероприятия начинаются в учреждениях образования с торжественного вручения аттестатов и традиционного прощального вальса, а затем перемещаются на крупнейшие городские площадки. В этом году 11 класс в Беларуси оканчивают более 58 тысяч ребят. В каждой школе и на прилегающей территории дежурит милиция, ГАИ следит за безопасностью движения вблизи учреждения образования. Водителям рекомендуют припарковаться заранее, либо вовсе отказаться от личного транспорта. Под наблюдением также парки, скверы, набережные и другие популярные локации для отдыха молодежи, отметил начальник отдела Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Александр Близнюк.
7: МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей, в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными.
1: Если вы станете свидетелем противоправной деятельности или заметите подозрительные бесхозные вещи, в милиции просят сообщить об этом ближайшему наряду по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней.

0: «Полин Припев» на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы змей».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

Радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Тамара Мулестова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль Арабия». Президент Беларуси поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Правительством принято решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму. Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. Школы и гимназии Беларуси сегодня начали прием документов в первые классы.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования.
2: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
1: Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контрактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока.
0: Это важно.
1: Самые неожиданные и интересные заявления белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликтов в Иране и Украине. Об этом рассказала ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль Арабия» Мелинда Нусифора после интервью с Александром Лукашенко. Она подчеркнула, что для аудитории телеканала важно мнение каждого из мировых лидеров, и «Аль Арабия», в отличие от многих других средств массовой информации, информации, стремится предоставить широкий спектр точек зрения. Если канал транслирует только мнение отдельных лидеров, у аудитории складывается очень однобокая картина мира. Наш канал не такой. Мы хотим представить разнообразные точки зрения из разных уголков Земли, чтобы наши зрители сами могли принять решение сформировать свое мнение на почве услышанного. Именно поэтому мы особенно ценим возможность пообщаться с белорусским президентом, сказала Мелинда Нусифора. По ее словам, во время разговора с главой государства затрагивались различные темы, но самыми важными и интересными, по ее мнению, были ответы на вопросы о конфликтах в Иране и Украине, мнение президента Беларуси о том, когда и как они могут быть завершены. Александр Лукашенко высказал уверенность, что возможность для их завершения, безусловно, есть, но находится вовсе не в военной плоскости, а исключительно через диалог. Важность диалога подчеркивалась неоднократно, что перекликается с позицией канала, где также считают, что диалог должен стоять превыше всего, сказала корреспондент Аль-Арабии. Говоря о самой неожиданной информации, услышанной во время интервью с белорусским лидером, она отметила, что это касалось ядерного разоружения. «Это неожиданное мнение, которое очень интересно услышать. Президент был очень прямолинеен. Думаю, глобальной аудитории это тоже будет интересно и важно», подчеркнула Мелинда Нусифора. Она уверена, что интервью с мировым лидером – огромная журналистская удача. «Я рассматриваю это интервью как особенное. Я брала интервью у других мировых лидеров, но это было самым долгим и самым разносторонним по вопросам», поделилась Мелинда Нусифора. «Интервью будет показано целиком в рамках моего шоу. Обычно это шоу дебатного формата, но когда мы берем какие-то особенные, интересные интервью, посвящаем все шоу им. Именно так и будет в этот раз, потому что это интервью действительно получилось особенным. Не будет никакого монтажа, мы не будем резать его на какие-то мелкие части, чтобы вписать в эфир других передач. Оно пойдет целиком».
0: Факты на стол.
1: Интервью взяла журналист и телеведущая Мелинда Нусифора. В ее портфолио австралийская телерадиовещательная корпорация ABC, CNN и TRT World. Она брала интервью у наследного принца Саудовской Аравии, министров обороны Пакистана, Бельгии и Латвии, бывших премьер-министров Израиля. Телеканал «Аль-Арабия» – международный арабоязычный новостной канал. Он основан в 2003 году. Штаб-квартира располагается в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Канал работает в круглосуточном формате на арабском языке с отдельной версией на фарси для иранской аудитории. К нему имеют доступ более чем 150 стран через спутниковое, кабельное и цифровое вещание. Через онлайн-платформы, сайты и социальные сети

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.